0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе.

0: новое. Прямо сейчас. Breaking Benjamin. Something Wicked.
1: Вот уже 8 лет эта группа не выпускала новых полноформатных альбомов. Еще в 2024-м ее лидер Бенджамин Бёрнли с помпой объявил о контракте с лейблом BMG и анонсировал следующую пластинку. Но ВОЗ и ныне там. Более того, Breaking Benjamin даже остались без барабанщика, который покинул коллектив из-за проблем со здоровьем. Но в этом мае группа все-таки сделала еще один маленький шажок к цели, презентовав композицию Something Wicked. Вот что о новой песне говорит Бенджамин Бёрнли.
2: Это краткий взгляд на все наши источники вдохновения. Мы бросили себе максимальный вызов на этом альбоме и в этой песне. Мы раздвинули все свои прежние границы до предела, а потом раздвинули их еще немного. На выходе получился этот трек.
1: Слушаем новую композицию «Something Wicked» от группы Breaking Benjamin прямо сейчас на радио «Максимум».

радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+. 6 часов утра.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: новое. Прямо сейчас. Catch the Elephant. Bitches in Tennessee.
1: В прошлом году этим ребятам выпала большая честь – разогревать самих Oasis в рамках их мирового реюнион-тура. Ну а после гастролей они с новыми силами ринулись сочинять новую музыку. Где-то в обозримом будущем нас ждет полноформатный альбом. Ну а пока что группа презентовала миру композицию «Bitches in Tennessee». Этот трек стал особенно важным для вокалиста Мэтта Шульца, который в последние годы страдал от серьезных проблем с ментальным здоровьем, а также едва не загремел в тюрьму за нелегальное хранение оружия. Вот что Мэтт говорит об этом.
2: «Для меня песня стала знаком того, что я наконец-то преодолел все эти беды. Это был

0: попытка вернуть себе способность писать музыку о чем-то серьезном и жизненном, но в легкой и непринужденной манере. Надеюсь, это поможет кому-то так же, как и мне.
1: Слушаем Cage the Elephant и их свежий трек Beaches in Tennessee.

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке. Максимум

0: Да что ты будешь делать?
1: Будешь ты вести утреннее шоу.
0: Буду вести утреннее шоу.
1: Пока не разлучит пока, нас не знаю кто.
0: Пока молодой. Дорогие друзья, всем доброе утро, здравствуйте.
1: Hello.
0: Всех приветствуем, дичайше рады, что вы с нами в этот прекрасный, все еще летний, погожий денек. Плюс 17, пасмурно, да, осадков не ожидается, да. Но,
1: а Бабьева не будет, ты в курсе?
0: Кого-нибудь Бабьева? Вот. Да, я что-то не понял. Это что за прикол такой? Обещали же, будет классное бабье лето. Ребята, не убирайте теплую одежду никуда подальше. Идут на тебя дожди, дожди, сплошные дожди. Вы кем себя там возомнили, дорогие друзья?
1: Что там, черт возьми, происходит?
0: Что там происходит? Зайти вот как в том ролике и разобраться. Ладно, этим займемся попозже. А прямо сейчас представляю вам эксперта в области зализывания. И это не то, о чем вы подумали. Дмитрия Шиманского.
1: Может быть, зализывание ран, но нет.
0: Нет.
1: На самом деле, я сегодня утром вспомнил момент, где Макалей Калкин, оставшись один дома, себя причесывает с гелем,
0: это
1: расческой.
0: Ты,
1: да.
0: Это ты.
1: И я провел утром то же самое, но смыть уже не успел. Смыть не успел, теперь я зализанный.
0: Выглядит круто. Ты как будто какой-то итальянский мафиози, который пришел на работу первый раз в своей жизни.
1: А я не про... Я в глубине души именно итальянский мафиози и буду раздавать всем задания сегодня.
0: О, прекрасно.
1: А Чеки Бой отлично провел

0: Это такой.
1: Да, друзья, я не знаю, как вы, я лично доволен этим летом. Оно было прекрасным. Хоть и как это с годами все чаще бывает, оно прошло незаметно, но было, как говорится, и было. Сегодня, кстати, еще можно что-то успеть, последний день лета, например, выиграть билетики в кино или на суперкросс, который мы разыграем в утреннем шоу. Только ответить на автовопрос можно.
0: Только отвечайте, просто с уважением.
1: Да,
0: на автовопрос, естественно.
1: С уважением.
0: У нас сегодня и тема будет раскатана, но не забывайте также, что сегодня день, когда к нам придет очень влиятельный гость,
1: да,
0: Илья Шибанов, и расскажет нам о чем-нибудь максинетовском.
1: Что рубрика происходит в интернете?
0: Возвращается наша рубрика «Максинет».
1: Ура!
0: Да, классно.
1: Что еще классного? Музыки вам ходить поставлю хорошей.
0: Ну, может, и как-то без нее, давай 2 минуты тишины, потом мы в эфире. Потом
1: нет,
0: 2 минуты тишины, мы в эфире.
1: Это так не работает, друзья. В этом часе Nickelback, Wizard, Metallica, Noah Kahan, Smash Mouth, Garbage и Green Day прямо сейчас. Круто, мощно, громко, все вместе. Понеслась!

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Эдвин Губин, A Girl Like You.
2: Нифига, такие девушки, как звезды.
3: Ну хорошо, аналогия, да.
1: Да, да,
3: еще раз. Новость не такая крутая, конечно, будет.
1: Сейчас посмотрим.
0: Новость на радио «Максимум».
3: Тыква, скумбрии, орехи в витаминах закроют все прорехи.
1: Тыква, скумбрия, орехи.
3: В Роскачестве рассказали, чем питаться перед сезоном простуд, а он грядет. В чем приколдес этих ваших простуд? В том, что не очень холодно на улице, все на расслабоне продолжают ходить в футболках и так далее.
1: Распашку,
3: да,
1: все.
3: И тем не менее начинает сопливить чуть-чуть. Значит, именно вот этот наборчик, тыква, морковь, жирная рыба, яйца, орехи и бобовые, помогут разнообразить рацион, но не в этом приколдес, а в том, что очень хорошо могут насытить ваш организм витаминами A, C, D, а также цинком, селеном и омега-3. Особенно рекомендована скумбрия. Омегушка в ней такая вкусная, такая сладенькая.
1: Жирненькая такая.
3: Причем я вот сейчас сам зачитываю эту ж новость и начинаю уже выбирать где-то в голове, холодного копчения или горячего. Горячего или холодного?
1: Возьми две, а, слушай.
3: Ну, они и то идеально, понимаешь?
1: Блин, слушай, я так давно не ел скумбрию. Давай нажрёмся скумбрии.
3: Давай
1: нажрёмся скумбрии.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, Максимум Линкин Парк.

0: Шанс выиграть 2 билета на спецпоказ фильма «Надежда», одной из главных сенсаций недавнего Каннского кинофестиваля.
1: Вау.
0: Этот фантастический экшен дает новый взгляд на тематику столкновения человечества с инопланетным разумом. На экране здесь не только звезды игры в кальмара, но и голливудские актеры Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Понимаешь? Слушайте радио «Максимум».
1: Я-то понимаю.
0: Участвуйте в розыгрыше и выигрывайте 2 билета на сеанс 9 сентября в кинотеатре «Синема Парк» Европейский. 9 сентября это у нас.
1: Это уже совсем скоро, дорогие друзья.
0: Это среда будет.
1: Да, но в любом случае на хорошее кино не грех сходить и в будний день. Тем более Майкл Фассбендер, Алисия Викандер, если не Викандер.
0: Но... Не, Викандер, все Викандер. Правильно. Это как будто бы...
1: Фассбендер и Викандер. Это же как...
0: Дорогой, где мой Викандер? Я не могу... Мне нужно завить волосы.
1: Нет, Декантер. Фассбендер, Викандер и Декантер. Декантер куда-то пропал. Друзья, ну, шутки шутками, а 2 билета на фильм «Надежда». Главная сенсация недавно.
0: Уже лодки такой.
1: Именно так. Каннского кинофестиваля мы будем разыгрывать совсем скоро в игре под названием «Вот а факт». Поэтому мы ждем ваши заявки на участие в эту игру. Куда? Расскажет специально обученный мужик, фамилию которого как раз Декантер.
2: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Что было с онлайном вчера? Куда он приведет нас завтра? И что происходит с мировой паутиной прямо сейчас?
6: Ответы знает наш гость Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера.
7: Тебя ждет целый час обсуждения самых хайповых новинок и интернет-трендов в рубрике «Максинет».
2: Задавай свои вопросы. Каждый последний понедельник месяца в 10.00 на Радио Максимум. Не пропусти. Подключайся к «Максинет». 12+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС «Джуниор» ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС «Джуниор». Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС «Джуниор», МТС «Джуниор плюс», семейной группе с ролью ребенок. Сервис «Сос-кнопка» всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
13: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательный участок

0: Парки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
2: Влад, ну ты опять начинаешь.
1: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет. Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Шуманский.
1: Нашмал, фами блива. Да, друзья, я верю, верю, что мы сейчас с вами будем играть в What the Fact и выиграть билетики в кино.
0: What the Fact на радио Максимум.
2: Был тут у нас игрок, но телефонная связь, она коварна, дорогие мои.
1: Сейчас вообще со связью проблемы, не только с телефоном.
2: Да, и поэтому, Чеки-бой, будешь отстаивать честь нашего слушателя?
1: Кто у нас там сегодня?
2: У нас была Наденька.
1: Наденька, то есть мы разыгрываем два билета на спецпоказ фильма «Надежда» для Надежды?
2: Мы настолько, да, все как-то удачно подгадали. Ну, бывают такие совпадения.
1: Нет, мы не удачно подгадали, потому что Надежды у нас нету.
2: Да это
1: нет,
2: так.
1: Ну, я за Надежду, сам понимаешь. Рубаху последнюю порву.
2: Тогда, Чеки-бой, если ты сейчас правильно выберешь один из трех фактов, которые не соответствуют действительности,
1: так,
2: то Наденька пойдет с кем-нибудь в киношку 9 сентября, соответственно.
1: Надеюсь, с кем-нибудь достойным.
2: И тебе сейчас будет предложено три факта,
1: так,
2: в честь Дня лошади.
1: О, боже мой.
2: И эти лошади – удивительные создания. Пока я изучал фактусы о них, сам понял, что лучше лошадей в жизни нет.
1: Ты трогал лошадь когда-нибудь?
2: Бывало.
1: И я тоже трогал.
2: Тогда поехали.
1: Ну, она такая здоровая. Включает тревожную музыку?
2: Yes. Как говорится, лошадь здоровая – это нет.
1: Это первый факт?
2: Факт номер один. Лошадь не видит ничего прямо перед своим носом.
1: Так.
2: Факт номер два. Лошади любят одиночество. И третий факт. Лошади дышат только носом. Сложням бы тебе подсунул.
1: Ну, вообще, честно говоря, я не ожидал, что ты вот так вот себя будешь вести. Итак, значит, лошадь...
2: Какая-то двуличная, как это...
1: Лошадь какая-то двуличная, шуманская. Значит, лошадь ничего не видит перед своим носом.
2: Перед носом не видит.
1: Предположим, что да, у нее глаза в разные стороны.
2: Любит
1: это правда.
2: Одиночество любит лошадь.
1: Любит одиночество лошадь? Не знаю. И что еще?
2: И дышит только носом.
1: Дышит только... Лучше, ну, если логически судить, то, скорее всего, неправильный второй факт, то, что лошади, они такие, стадные животные, я бы даже сказал, табун лошадей. Если одна лошадь бежит, то все остальные лошади бегут вместе с ней.
2: Как у людей.
1: Поэтому я предлагаю второй факт.
2: Хороший выбор, кстати.
1: А?
2: И мне нравится, что ты довольно быстро и четко к нему пришел, как будто бы я тебя предупреждал.
1: Нет, фига подобного. У нас все по-честному, без обмана, как у волшебника Сулеймана. Итак, принимаем.
2: Волшебника Шумана.
1: Принимаем второй?
2: Давай принимать.
1: Супер, Надежда, держись, сейчас все
2: будет. По поводу зрения. Поле зрения почти 360 градусов. Глаза расположены по бокам головы, что дает широкий обзор. Да, однако перед носом и прямо за спиной остаются слепые зоны.
1: Получается, что лучше всего к лошади подходить именно с этой стороны.
2: Именно.
1: Да?
2: Далее, по поводу носа. Дышат только носом, ртом не могут, в отличие от человека.
1: Да.
2: Это специфика строения дыхательной системы. И одиночество, конечно же, не любят. Они в природе живут стадами. И одиночное содержание может вызвать у них стресс.
1: Блин, ребята, я знал. Но я не знал.
2: Ура!
1: Ну, вот что значит каждодневная тренировка игры в скрабл.
2: И радио Максимум дарит на...

0: Надежде, а не
1: Ой,
0: тебе.
1: Спасибо.
0: Два билета на специальный показ Ой. Фантастического блокбастера «Надежда».
1: Ой.
0: Майкл Фассбендер, Алисия Викандер, звезда игры в кальмара Чон Хо Йон, оператор «Паразитов» и зрелищный экшен в стиле «Безумного Макса». Все это самый дорогой проект в истории кинематографа Южной Кореи. «Надежда» уже пошумела в Каннах. Теперь настало время большой премьеры в прокате. 9 сентября, Москва, кинотеатр «Синема Парк» Европейский.
1: Ну, все собрались, да?
0: Mm-hmm.
1: В этом, как его? в фильме «Безумный Макс» и Чон Хо Йон, и игра в кальмара.
0: Ну, тебе сейчас Бендер, финальный вопрос прилетит.
1: И даже бы оператор «Паразитов», это не фамилия, как вы можете...
0: Имя фамилия. Почему же?
1: Оператор «Паразитов».
0: Да.
1: Давай финалочку.
0: Так, ну сколько надежды мы дали другим слушателям, что они выиграют у нас эти билеты в течение недели?
1: Ну, конечно же, максимум!
2: Да! Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-220. 7700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Это был Ван Хейлен «Панама». Ну, пока лето есть, можно и в Панама ходить. Ну, а пока, если ты меня Панама, то для тебя специально автовопрос.
0: Автовопрос. Автовопрос на радио «Максимум».
2: Честно скажу, я уеду.
1: Да, Шуманский нас бросает, друзья.
2: Мне нужно отлучиться со 2 сентября где-то по 8 сентября.
1: Недельку до 2.
2: Да, оставляю вас с Чаком.
1: Да. Будьте добры. Ты говоришь, как будто ты прямо сейчас уезжаешь.
2: Ну, уже такое ощущение, я уже на чемодан.
1: Да.
2: Но, тем не менее, вот эта история о том, где оставить тачку, она все равно актуальна. Такая странная длительность поездки, так чуть меньше недели. Я могу ее пригнать сюда у работы, по идее, поставить. У нас есть парковка. Но могу не заморачиваться возле дома. Но возле дома тоже всякое бывает, случается. Хочу узнать у наших уважаемых слушателей, как они разруливают вопрос парковки машины на недельку.
1: Во время уезда куда-нибудь командировки.
2: Вот, допустим, командировочная, да. Многие, я знаю, специально для этого на этот период берут платную парковку. Mm-hmm. Кто-то, конечно, говорит, что это обдираловка тотальная.
1: Обдираловка, конечно, тотальная.
2: Просит соседей приглядеть, например, за машины, ставят ее подобными.
1: Ну, тоже больше делать нечего.
2: Это, знаешь, обременение добрых, порядочных людей.
1: Ну, все, давайте напихаем Шуманскому в шапку.
2: Я готов.
1: В Панаму за то, что он уезжает в командировку. Где вы паркуете свои машины, когда уезжаете в командировку, если, конечно, вы у них уезжаете. 8926-007-1037, пишите в Макс.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шулер-Шак и Шуманский.
1: Что может быть лучше утром понедельник, чем 5 минут Виталика, Whiskey in a Jar? Только автовопрос, который мы спросили вас. Вдруг вы соберетесь нежданно-негаданно в конце лета, начале сентября в какую-нибудь командировку? Ну или, в принципе, может, вы уже ездили куда-то. Где вы ставите тачку? Ну, где вы паркуете за это
2: 5-7
1: время?
2: Дней. Если неделя, то на перехватывающей парковке у аэропорта. Такси дороже, пишет Индекс. Но я, кстати, хочу сказать, что я никогда на своей машине не езжу в аэропорт, потому что любая поломка означает прекращение. Сокращение вообще всего полета автоматически. Это супер-мега риск.
1: Да. Ну, ты можешь потом с руки поймать машину и доехать.
2: А свою-то где? На обочине бросать?
1: Бросишь.
2: Там сразу масса вопросов.
1: Какая-нибудь такая дорогая машина. Значит, доброе утро. Оставляй машину в надежных руках у дорогой тещи в частном доме. Благо, живет недалеко. Вот, в соседнем городе. Вот для чего тещу надо, чтобы тачку
2: парковать. Еще, доброго утречка, Чак и Шум. Я с тачкой поступаю хитренько. Сама живу в стареньком дворе без нормальных парковок.
1: Так.
2: Но рядом новый ЖК, в котором обзавелась очень радушными друзьями. Так вот, на время отъезда они любезно открывают шлагбаум, пускают мой автомобиль, ай-яй-яй-яй, перекантоваться под камерами в закрытом дворике.
1: Как важно дружить с соседями из нового ЖК. Хорошего эфира. По теме вопроса для себя определил, что на период командировки длительных поездок свое авто паркую на крытом паркинге. Там тепло и сухо.
2: С заботой, что называется.
1: Да, и как-то более спокойно.
2: Оставляю за деньги, дома, если и поцарапают, то поцарапают везде, где бы ты ни оставил машину. Да, это лотерея тотальнейшая совершенно, где ее обгадят.
1: Так, что еще?
2: Самое главное, знаете что? Не под проводами. Вот у нас голуби, вот, я не знаю, в других районах так или нет, они особо кокливые.
1: У них понос?
2: Там как постоянно. Я не знаю, что они жрут.
1: Ну, вы кормите нормально.
2: Но я хочу тоже попробовать.
1: И проблем не будет.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Мама, тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, друзья! В эфире Чага Шиманский, это утреннее шоу на радио Максимум.
1: Здорово!
0: Итак, последний день этого лета. Вот он с нами сегодня. Да, причем это понедельник, как ни странно. Но с другой стороны, да, если бы сегодня был 1 сентября, нужно было бы в школу идти. Вот это все лишнее.
1: Нет, это тестовый понедельник.
0: Лишний хлоп.
1: Адаптационный.
0: Но прогноз на осень так себе. По крайней мере, на эту неделю плюс 17 и дожди. Хотя сегодня до плюс 21 прогреется воздух ближе к вечеру.
1: Но если кто-нибудь из вас планирует куда-нибудь летать в ближайшем будущем, то будьте готовы к тому, что вам не хватит места в самолете.
0: Потому что
1: официально планируют разрешить так называемый овербукинг. Это когда компании продают больше билетов, чем есть мест в самолете. Минтранс готовит соответствующие изменения.
0: Причем я видел комментарии, что говорят, что это только на благо города.
1: И это исключительно на благо города.
0: И всех
1: причем
0: горожан.
1: Если вы попадаете в ситуацию, когда на стойке регистрации вам сообщают, что сорямба, самолет уже забит, так, вы начинаете первым делом кричать, что как так?
0: Так,
1: я покупал билет, то вам должны обеспечить возможность жить где-нибудь до следующего рейса,
0: да,
1: предоставить этот следующий рейс, да, понимаешь ли, или выплатить компенсейшн. Но зачем мне компенсация или проживание?
0: Я собирался в отпуск именно в эти даты.
1: Да, если я летел в конкретное место в конкретное время.
0: Это очень странная вообще история.
1: Но бывает такое, что места нам не хватает вообще везде абсолютно.
0: По жизни.
1: Да, давайте такую тему сегодня и заведем. Вы расскажете о том, как вам не хватило места.
0: Летом, в тесных отношениях.
1: Летом вы вдесятером отправились в поход, взяв с собой лишь одну палатку на всех.
0: Ага.
1: Таксист согласился подвезти вас за полцены в багажнике, потому что салон уже был забит другими пассажирами, а я однажды ездил чекибой в багажнике добровольно. Это была удлиненная «Волга» в центре Москвы.
0: Ты такой?
1: Да. А может быть, из-за ажиотажа вокруг новой кинопремьеры вам пришлось смотреть фильм со ступенек рядом с зрительскими креслами?
0: Друзья, рассказывайте, как вы оказались в ситуации, где вам просто-напросто не хватило места. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Пишите в мессенджер «Макс», комментируйте в группе «Радио Максимум» ВКонтакте. Места хватит для всех. Также у нас, в общем-то, полна коробочка музыкальных хитов, друзья. В этом часе для вас звучат Мьюз и My Chemical Romance, AC/DC, Хим, Папа Роуш, The Offspring, Пласибо, Парамор. Прямо сейчас Рамштайн.
1: Аккорда места не хватило в этом часе?
0: No.

0: утреннего шоу на радио Максим Misery Business. А мы тему в тесных отношениях решили замутить сегодня утром. Она про то, как вы оказались в ситуации, где вам просто-напросто не хватило места.
1: Сообщение из Макса. Однажды забились всемером в пассажирский лифт и застряли под Новый год. Я так понимаю, там всем места хватило, собственно говоря.
0: Обычно такие вещи происходят по молодости. Вот взрослые люди не стали бы в один лифт семером толкаться. Ну, в этом нет никакого абсолютно смысла.
1: А без вариантов, понимаешь? Иногда, если есть куда ехать, и если есть повод, то почему бы и не забиться? Вот еще Александр пишет, что ему однажды не хватило места в радиоиндустрии.
0: Да, он тоже вас занял.
1: Он всех, кроме него, соответственно. Я хотел стать вашим коллегой, но пока что, честно говоря, не очень получается. Я так понимаю, места для меня пока нет. Я не могу вам точно сказать причин, кстати, по которым это не происходит.
0: Ну, вот смотрите, сейчас Шуманский уезжает в командировку на целую неделю.
1: Идеальный шанс.
0: Идеальный шанс это место занять, дорогие друзья.
1: Слушайте, ну а вот...
0: И мы открываем кастинг
1: технически.
0: Технически как это сделать?
1: Вот тебе нужно будет слушать записи демонстрационные,
0: да
1: голосов.
0: Да нет, пускай сюда приезжают. Уже прям на ходу, на лету, представляешь себе?
1: С кассетами.
0: Просто прикинь себе, вот ты уезжаешь на неделю, и я тут каждый день, ко мне приходят какие-то абсолютно рандомные, незнакомые люди.
1: По-моему, это классный контент.
0: Которые хотят быть радиоведущими. Я говорю, ну... Добро пожаловать.
1: И ты тоже, как и со мной, будешь развлекаться с ними на диване, записывая видео каждое утро?
0: Ну нет, до такого мы не опустимся, я надеюсь. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Дорогие друзья, пишите нам в мессенджер Макс о том, как вы оказались в ситуации, где вам не хватило места.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: шоу «Чак и Шуманский».
1: Спасибо, every you, every me. Все мы, друзья, сегодня найдем себе теплое место под солнцем утреннего эфира на радио «Максимум». И вы пишите нам свои сообщения о том, как вам не хватило места где-нибудь. И история про шашлыки, она не может не задевать, потому что если вы за это лето не успели ни разу, а скорее всего, да, я к вам обращаюсь, ни разу
2: я
1: не
2: в панике успели. Пытаюсь вспомнить.
1: Не был ты на шашлыках.
2: Я не был, Чак.
1: Не был ты на шашлыках.
2: А я успеваю еще сегодня. Да,
1: сегодня ты успеваешь, но ты не успеешь.
2: Где-нибудь в центре Москвы.
1: Потому что у тебя нет сегодня времени на шашлыки. No. Так вот, решили, Эндрю пишет, на шашлыки поехать на водохранилище в Подмосковье. Такое слово красивое, водохранилище. Оно хранит воду. В редкий, теплый, солнечный вечер. Точнее, день. Весь берег объездили, абсолютно все места на водохранилище заняты. Плюнули на них, на всех, на это
2: водохранилище?
1: Все. Водохранилище? Водохранилище плюнули.
2: Кошмар.
1: Поехали хотя бы шашлычку найти. И они тоже все заняты. Пришлось довольствоваться мороженкой из магаза и променадом.
2: Пришлось довольствоваться мороженым мясом.
1: Он это имел в виду.
2: Мощно.
1: Мороженка. Мороженка — это такое...
2: Он настоящий мужиков.
1: Сленговое название.
2: Своя мороженка,
1: замороженного мяса. Что делать, когда нету места для шашлыков? Честно говоря, в такой ситуации не хотелось бы оказаться, потому что, ну, обычно ты, если едешь на шашлыки, то у тебя с собой как минимум 2-3 килограмма этого самого замороженного мяса. У тебя какие-то овощи с собой. У тебя какое-то, скорее всего, пойло, да?
2: И безбашенные друзья, конечно.
1: И безбашенные друзья.
2: Но многие опускаются до жарки шашлыка на сковородке, возвращаются домой и там грустно сидят.
1: Ребята,
2: на кухне.
1: Ребята, если вы жарите свой шашлык на сковородке...
2: Позвоните, я подъеду.
1: То мне вас искренне жаль, ну потому что это нельзя.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Письми царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков – 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены. В ленте.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Да что вы заработали?
16: Что?
15: А что?
16: Перевозки – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шевчук и Шуманский.
1: Дело Спринг, а Спрингушка я бы так его назвал даже, потому что мы так давно уже с этой группой, что можем себе позволить любой понебраться.
2: Как родные. Что мы там не видели у них, как говорится.
1: Мы у них все видели, все, я бы сказал, все видели, все слышали. А сейчас давайте послушаем шновости.
0: Шновость на радио Максимум.
2: Если где-нибудь в центре города, в месте, где обычно встречаются влюбленные, вам в нос ударит резкий запах пота,
1: так.
2: Не пугайтесь, это молодое поколение зумеров.
1: Это зумеры.
2: Начинают встречаться друг с другом.
1: У них начался брачный период.
2: А все почему?
1: Так.
2: Оказывается, появился новый тренд под названием феромон максинг, который... Отследующим.
1: Так.
2: Перестать мыться перед свиданием. Вот что он требует от нас, от
1: то
2: всех.
1: То есть ты должен пахнуть натурель.
2: Да. В чем суть?
1: Fuck
2: выяснилось,
1: shit.
2: Ученые считают, что запах пота делает зумеров более привлекательными.
1: Так.
2: Усиливает влечение друг к другу, потому что действуют некоторые физиологические и психологические реакции, которые не подвластны нашему разуму и контролю. Соответственно, следуя
1: происходит
2: этому...
1: Происходит некий химический процесс, который заводит эту сексуальную машину.
2: Поэтому в душ не ходят в надежде, что запах сделает их более привлекательными.
1: Это последняя надежда.
2: Да, феромоны врубятся по полной программе.
1: Я надеюсь, что и зубы тоже не чистят.
2: Слушай, это следующий шаг, наверное. И тогда все девки, как говорится, твои.
1: Слушай, я, честно говоря, все это время не могу никак понять, в чем главное отличие зумеров от нас, кто мы, миллениалы? Какое главное?
2: Ну смотри, у нас было как?
1: Так.
2: В душе без меня,
1: так.
2: А у них в душ не без меня.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Реклама.
4: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
10: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального

0: предназначение – создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Ты здесь?
1: Папа, я на работе, сынок.
2: Ты чего звонишь? Ну как, wake up calling, папа?
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Это Папа Роуч были, наши любимые друзьяшки, друганы-корешки, которых мы давно не видели. Но, надеюсь, когда-нибудь еще увидим живьем. А пока что, мы читаем ваши комментарии в тему в тесных отношениях, когда вам где-то не хватило места.
1: Ну вот места не хватает Вере теперь из-за купленной собачки.
2: Насколько здоровая эта собачка?
1: Это всего лишь такса, но тем не менее, так. Сын когда-то настаивал, давайте купим собачку. Теперь не хватает места в доме ни на диване, ни в туалете. Ты сел позавтракать? Жалобные, вечно голодные глазки уже тут. Уезжаешь, собака либо с тобой в машине, так. Либо все вместе, все вместо в голове занято ей. Как же она там, сосисочка наша.
2: Ну, сосисочка.
1: И не потому, что собака большая, а потому что таксы уверены в том, что они люди и могут занять собой все место в твоем сердце, оставив немножко лишь для радио максимум.
2: Блин, прикольно. Таксы классная порода. Я всегда радовался, когда я вижу таксу, я радуюсь. А я сейчас, знаешь, такие бывают мохнатые таксы, веселые такие.
1: Вообще особенно прикольные.
2: Тебе нравятся таксы?
1: Я, да, вполне себе.
2: Ну, ты всеяден, что касается
1: нет,
2: собак.
1: Нет, то есть, знаешь, собачки такие вот, которые уродцы, вот мне они не очень нравятся. Когда челюсть вперед выдвинута нижняя.
2: Как же жужа. Вот это черная
1: жужа. Жужа — это даже лучше таксы.
2: Это увеличенная в размерах такса. 40 лет назад пошел в 9 класс и заболел.
1: До сих пор там думал.
2: Заболел 1 сентября. Ну, ты настолько понравился, я заболел школой. Мне так нравилось ходить в школу. Вернулся, а мне места в классе не хватает. Овербукинг, прикинь, в классе. Слишком много народу набрали.
1: Ну, так ждите следующий рейс. Во взрослую жизнь.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: позаботится о вашем музыкальном рационе. Конечно, цифровая платформа «Радио Максимум». В мобильном приложении и на сайте, в умной колонке и смарт-часах. Все самое полезное для вашего музыкального здоровья. Способ применения ежедневно, на комфортной громкости. Без противопоказаний. Реклама.
1: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-244-741, 16+.
3: Мама, тетрадки уже приехали?
4: Пока нет, доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Приключенческий туроператор Panarctic Star. Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Panarcticstar.ru.
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. ООО «Хедхантер», Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. СЛЕЛ-9 от официального дилера «Ли Авто Авилон». Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль со созданный для грандиозных планов. В августе «Лиал-9» в Авилон на эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
9: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
10: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-serie100.

0: доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: С вами Чак Шиманский. Последний день лета, и это сегодня, 31 августа 2026 года. Как вы провели это лето? Надеюсь, замечательно, была хорошая погода. Не то, что сегодня плюс 17. Хотя, в принципе, плюс 22 нас тоже сегодня ждет, поэтому еще пару деньков можно покуражиться, скажем так.
1: Когда будет минус 20, ты вспомнишь свои
0: эти слова.
1: Плохие минус. Плюс 17.
0: Слушай, для меня и минус 17 тоже не хуже, чем плюс 17.
1: Значит, пробки 3 балла в Москве, и основная царь пробка сейчас расположена на внешней стороне МКАДа, начиная от Ленинградского шоссе до Волоколамочки.
0: Очень крутое шоссе.
1: Но завтра, вроде как, в связи с тем, что все всех куда-то повезут, уже будет посерьезнее стоямба в Москве.
0: Да, веселье только начинается, как было в том самом мультфильме. И у нас, можно сказать, то же самое. Впереди еще целых 2 часа. Напоминаем, что у нас в последнем часе будет Максинет. Будем говорить про новости из интернета. А прямо сейчас у нас будет целый час, который мы посвятим вот так внезапно, неожиданно, негаданно на аудиоконкурсу. Разыгрывать мы будем не рамку для автомобиля в номер. Это все, что я могу сказать.
1: Да, задание для него сейчас придумаем, а пока придумываем, у нас играет куча классной музыки.
0: Да, ребята, ну-ка, давайте все веселиться и танцевать под Green Day и Avril Lavigne, под Queen и Foo Fighters, под Nirvana, под Spin Doctors, в конце концов, под Linkin Park.

0: Чак и Шуманский.
1: О, да, ребят, обожаю эту песню еще когда, вот я даже не помню, сколько мне лет было, да, она уже крутилась вовсю по MTV, этот чувак, вот ты помнишь, вязаный
2: шапка чума просто.
1: С ушами, я тогда уже понял, что вот они, эта группа станет знаменитой. К сожалению, никакой другой песни от группы Spin Doctors мы в жизни не слышали.
2: Я так понимаю, что вы без шапки, но тоже можете сейчас стать знаменитыми, став участниками нашего аудиоконкурса.
1: Погнали.
0: Поговори мне тут. На радио Максимум.
2: Все, что для этого нужно. Без особого напряга прислать нам аудиосообщение.

0: Пение в Макс на номер 8-926-007-1037.
1: Да.
0: И сегодня у нас задание имеет отношение к дню блога. Сначала я, правда, хотел вам рассказать про приз, который можете получить.
1: Давай, давай. Люди должны знать, за что они будут
0: бороться. Давайте. Вы можете выиграть 2 билета на чемпионат России и Москвы по суперкроссу. Уже совсем скоро в Крылатском сойдутся лучшие мотогонщики России. И у тебя есть шанс увидеть безумные скорости и опасные трюки своими глазами. Побывать в техническом парке перед заездами и приятно провести время в зоне отдыха и развлечений для всей семьи. 5 и 6 сентября – стадион технических видов спорта в Крылатском.
1: Дорогие друзья, мы еще, мне кажется, ни разу не разыгрывали билеты на суперкросс. Вот настал тот момент, когда мы их будем разыгрывать.
0: Так вот, по поводу задания. День блога сегодня. Я поздравляю всех, кто хотя бы раз в жизни пытался завести какую-нибудь ЖЖшечку.
1: Ты пытался?
0: Знаешь как? Регистрировал. Доменное имя.
1: Заходил?
0: Все.
1: Смотрел на все.
0: Даже не заходил.
1: И выходил оттуда.
0: Ну, давайте представим, что вы таки стали блогером.
1: Блогер — это профессия, да. Вы стали блогером, и, собственно говоря, вы не просто блогер, вы мотоблогер. Раз уж мы сейчас билеты на суперкросс разыгрываем, давайте так, у вас мотоблог. У вас мотоблог, ну, в смысле, вы мотоблогер. Надо мотоблог. Да, и вам нужно какое-то придумать классное приветствие для своих подписчиков. Какое приветствие? Давайте так, приветики-пистолетики уже занято. Давайте что-нибудь свое модное, классное, чтобы было приятно и мотоциклистам.
0: Моторчики-просторчики?
1: Ну, как-то вот.
0: Ну, в общем,
1: вот,
0: да, какое-то нужно эффектное начало каждого вашего видео. Да. Потому что люди хотят вначале ощутить вот этот удар по голове, что называется.
1: Понимаете? Вот оно. Вот это мой блогер, оставлю ему лайк. Друзья, погнали. Аудиоконкурс начинается. Ждем ваши сообщения на мессенджер Макс 8926-007-1037. Не больше 10 секунд. Этого достаточно. Я думаю, к концу часа выберем победителя, который получит 2 билета на суперкросс.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: шоу «Чак и Шуманский».
1: Так, друзья, у нас сегодня розыгрыш двух билетов на суперкросс.
2: Ты всем хорошего настроения опять желаешь, что ли?
1: Да, и, собственно говоря, мы придумали аудиоконкурс, в котором у вас завелся мотоблок, и вы его ведущий. И, собственно говоря, водитель мотоблока, и вам нужно придумать какое-то классное вступление для приветствия своих подписчиков в этом мотоблоке. Итак, начинаем сегодня с Дмитрия. Вот и он.
3: Коси, копай и забивай. Всех приветствую на блоге дяди

0: диване.
1: Ну, такое не...
2: Антоха МС, ты?
1: Разлогинься, да. Александр.
3: Всем привет, мои рычалки-жужжалки. Порычим, пожужжим сегодня.
1: Рычалки, жужжалки, сопелки и сами знаете
2: потрындим.
1: Что. И трынделки, да. А Антон Медведев, ну он тут выдал нам базу, конечно.
4: Да-да-да, добрый день, день.
2: Все, в точку ушел.
1: Это вот самый короткий блок просто, сразу.
2: Так, это вот ты ночью под окнами так делаешь у нас.
1: Это он делает так, Антон.
0: Honda Yaris, это супер.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Совсем скоро, 5-6 числа, в Карлатском. Вы можете попасть абсолютно бесплатно, если выиграете у нас два билета в аудиоконкурсе. Для этого нужно придумать какое-то супер-мега-крутое, моднейшее, мощнейшее приветствие для подписчиков своего мотоблока, да, теперь он у вас есть. Присылайте нам аудио на 8926007-1037 в мессенджер Макс, мы это будем слушать, и если нам подойдет, билеты ваши.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая, лепота.
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
17: «Пятерочка» доставляет.
18: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
20: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
21: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
22: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
23: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
24: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Шуманский.
1: Энергичнейшие ребята из группы Foo Fighters, The Pretender в эфире. Не менее энергичными являются ваши аудиосообщения, в которых вы становитесь настоящим мотоблогером. У вас свой мотоблог, и вы его ведете. И как-то невероятно классно приветствуете своих подписчиков, чтобы у вас их было больше и больше. Посвящено это все, конечно, розыгрышу 2 билета на суперкросс.
2: Ну, давайте слушать тех, кто осмелился прислать на свои аудиосообщения.
1: Александр осмелился. Фамилия его Свентицкий.
3: Доброго вам мотоциклетного времени суток, мои дорогие мотолюльки и мотобайки. Начинаем наше безумие на канале Иш Юпитер. Поехали!
1: Мотолюльки — это девочки, а мотобайки — это мальчики. Как тебе такое?
2: Вообще идеально.
1: Идеально. Олег, только за это уже можно дать человеку 2 билета.
4: Привет, шпана. Ну что, погнали?
1: Простенько, со вкусом.
2: Кстати,
1: привет, шпана, ну что, погнали.
2: И без выдумки, но зато сразу запоминается.
1: Сразу запоминается. И человек по имени, не знаю, настоящее ли это имя или фамилия, Лесник.
5: Мотоботы, мотошлем пригодятся скоро всем. В первых выходных сентября блог сниму, про это я.
1: Блог.
2: Снимаю уже сейчас.
1: Ну, Вась Камушкина ставит? Ну, давай поставим, он всегда радует.
6: Усем здорово, мотоблок тут снова. Привет, электросамокатчиков тут нет. Салам, не сломайте раму пополам. Здрасте, бензобак покрасьте. Ку, дай пятюню чуваку.
2: Ну это мощно.
1: Это мощно, это как настоящая поездка на мотоцикле. Это громко, это хорошо. Вася, молодец, красавчик, возможно, билеты твои. Но у вас, дорогие друзья, тоже есть шанс залететь со своим аудиосообщением, собственно говоря, в наш аудиоконкурс и выиграть 2 билета на суперкросс, который уже пройдет совсем скоро в Крылатском в Москве.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ-Мне Аферта».
11: Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
12: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-98-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
15: Влад, ну ты опять начинаешь.
14: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
16: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Это был Джо, End of Beginning. А у нас конец аудиоконкурса. Вот он уже назрел и готов выдать два билета на суперкросс тому, кто придумал самое крутое вступление для своего мотоблока.
1: Мы не вправе вставать на пути у победителя, пора его выявлять.
0: Ну подожди, Дэн Глоб тоже
2: врывается. Всем привет, с вами мотоблок. И сегодня мы вспахаем это поле картошки за 15 минут. Мотоблок, вперед!
1: Все зависит от площади поля, конечно же.
0: Да, а Антон претендовал.
3: Honda Yava Ish, это супермотодвиж. С вами с люля без люльки Кибальчиш.
0: Кибальчиш. Где-то я уже слышал, это Кибальчиша у нас был в каком-то из аудиоконкурса.
1: Постоянный участник, я бы сказал.
0: Антон Медведев тоже красавчик.
4: Да-да-да, добрый день.
1: Если бы не ультразвук, вот этот адский абсолютно.
0: Ну, с другой стороны, как еще? Ну, побеждает у нас, как ни странно, Вася Камушкин со своим невероятным количеством, ассортиментом.
1: Ну, там рыбчина сразу.
0: Давайте послушаем.
5: Всем здорово, мотоблок тут снова. Привет, электросамокатчиков тут нет. Салам, не сломайте раму пополам. Здрасте, бензобак покрасьте. Ку, дай пятюню чуваку.
0: Просто, мне кажется, я представляю себе отчетливо, как он ведет этот мотоблок.
1: 100% ему идет.
0: Вася, займись, мы тебя поздравляем. Вот тебе аплодисменты, тебе уважение женщин.
1: И не
0: точнее,
1: только.
0: Мужчина, любовь, женщина.
1: От Радио Максимум тебе два билета на первенство и чемпионат Москвы по суперкроссу. Главные российские мастера мотокросса уже готовят свои байки. Тебя ждут резкие повороты, внезапные трамплины и сложные препятствия, а также лаунж-зона, фудкорт и множество развлечений для всей семьи. 5-6 сентября, стадион технических видов спорта в Крылатском.
0: Ну, теперь самое главное, чтобы Вася успел их забрать.
6: Утреннее шоу

0: Реклама.
1: Мама, тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: В Гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, друзья.
1: Здорово.
0: В эфире Джага Шиманский. И это утреннее шоу на Радио Максимум.
1: Это рубрика MaxiNet, где мы пытаемся понять, что есть интернет сейчас. Мы ведь с тобой, Чак, как представители поколения 43-44-летних людей, давным-давно ограничили свои сценарии использования World War.

0: от веба какими-то несколькими буквально движениями, согласись. Что нам нужно? Посмотреть новости, чтобы с утра рассказать.
1: Да.
0: Какую-то тему классную подогнать. Но оказалось, что люди гораздо более в широком диапазоне используют это чудо техники. И поэтому мы вынуждены тоже нырнуть чуть глубже. И на днях нырнули так, что чуть не обожглись.
1: Оу.
0: Значит, сейчас нам будет, во-первых, Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера.
1: Так давай поздороваемся. Да, привет, Илья, доброе утро тебе.
2: Терпеливо жду, доброе утро.
0: Будешь сейчас про все рассказывать, да, значит?
2: Да, много новостей, лето заканчивается.
0: Мы тут пытались купить билеты на сайте оператора железнодорожных перевозок, единственного неповторимого. Но пока не получилось. Там, оказывается, надо что-то делать. То есть написано, что нужны какие-то сертификаты.
2: Да, это было? Тренд, к сожалению, конца этого лета, когда мы с вами наблюдаем, что у части сайтов в интернете стали отзывать сертификаты. Для обычного пользователя абсолютно непонятно, что происходит. Да, ты раньше заходил, все открывалось, сейчас заходишь на сайт, а там, значит, какая-то предупреждающая.
0: И это с банками теперь?
2: Плашка.
0: Значит, банки,
2: это
0: билеты?
2: Финансовые ресурсы, платежные различные шлюзы. Там целый список.
0: Ну и что, ставить теперь кучу каких-то сертификатов? Как это теперь нейтрализовать?
1: Что делать, Илья?
2: Ну, делать очень просто. Ставьте, несмотря на то, что я руководитель Яндекс.Браузера, я попрошу вас, ставьте Яндекс.Браузер. Это самый простой
0: там
2: способ.
0: Там вшито что-то уже?
2: Там... Да, из коробки будут работать сертификаты отечественные, которые, на которые переходят теперь все ресурсы, у которых отозвали иностранные сертификаты. Есть второй способ, он посложнее.
0: Так.
2: Это устанавливать на устройство, ну или в операционную систему устройства, сертификаты так называемого национального удостоверяющего центра. Но оно само по себе уже достаточно сложно звучит. Ну,
0: и там какой-то процесс.
2: Да-да-да, не самый тривиальный. Поэтому...
0: Так, здесь разобрались. Едем дальше. У нас сегодня обширная программа достаточно. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях Илья Шибанов. Говорим об интернете.
3: Макси.нет.

0: Чак и Шуманский. Максинет.
1: Друзья, из последнего, в общем-то, что у нас происходило на радио Максим, Максинет, пожалуй, самая любимая, самая актуальная рубрика, потому что, ну, где как не в интернете, ты, Дмитрий Шуманский, Илья Шибанов...
2: Провели это лето.
1: Провели именно это лето, да. Так, Илья, что еще интересно?
2: Ну, что еще? Исследование?
3: Исследование интересное попало здесь на глаза. Видели, что почти половина россиян, 48%, не чувствуют себя защищенными в интернете.
1: Так.
3: Но 55% респондентов отметили, что за последние 5 лет стали меньше доверять людям в сети. И, по-моему, это прекрасно. С учетом...
1: А почему это прекрасно? Потому что мне казалось, что как бы...
2: По-моему, это тревожно.
1: Люди должны доверять друг другу, а то, оказывается, нет. Почему?
3: Мне кажется, прекрасно потому, что у нас тренд, что люди все-таки стали меньше доверять в сети.
2: Потому что там кого там только нет.
3: Они стали меньше попадаться на различного рода... Ну, конечно, это телефонное мошенничество, оно же на самом деле тоже интернет-мошенничество во многом, потому что цепочка не заканчивается только диалогу по телефону, да. У нас вот эта проблема с сертификатами, которая произошла, породила случай, когда люди не понимают, на какой теперь им сайт надо зайти, чтобы там, например, финансовый какой-то банк, да, там в банк.
2: Да, и вообще сам момент, когда ты что-то скачиваешь на телефон напрямую, теперь вызывает уже некий напряг, скажем так. Вот ты говорил про установку сертификатов отдельно, например, да. Уже думаешь, так, какой-то файл упал туда. Ну давай,
3: какие-то
2: инструменты есть, чтобы уберечь нас с вами и вообще пользователей?
3: Абсолютно стандартные рекомендации, но повторю их. Во-первых, это автоматически определитель номера ставить. Его можно включить. Сейчас во многих приложениях есть, даже вот в Яндекс.Браузер встроен автоматический определитель номера. Включаете его, получаете результат. То есть вас не дадут мошенникам пробиться к вам на звонок, да? Это первый момент. Второй момент. Внимательно, пожалуйста, относитесь к тому, что вам пишет браузер, когда вы находитесь на сайте. Если браузер вас о чем-то предупреждает, то это серьезно. Вообще говоря, вот опять же про свой продукт скажу. У нас одна из сильнейших в России антифрод-систем, как в поисковой системе, так и в Яндекс.Браузере.
2: А какой тип предупреждений бывает? Вот, например, допустим, я хочу куда-то ворваться, да, с ноги, куда не стоило бы.
1: На поезд.
2: Но там понятно, там глюк получается, да, что он ошибочно считает сайт вредоносным, потому что там нет сертификата. А вот реально, когда кто-то задумал против меня какой-то фишинговый сайт.
3: Что там фишинговый сайт, будет так и написано, что, возможно, в данный момент вы хотите попасть на сайт злоумышленников.
1: Попасть на бабки выходить.
3: Да, попасть на бабки, там очень понятно, да. И сообщение будет, конечно, отличаться от того, что сопровождает сообщение про сертификаты. Там слово «сертификаты» увидите, сразу поняли. Проблемы с сертификатами, что делать, вы уже знаете.
2: Да, это стало понятно. Слушай, на вопрос недоверия, мне кажется, понятно, почему ты сказал, что это хорошо. Критический подход ко всему, что происходит в интернете. Ведь ты же не идешь по городу, не раздаешь деньги каждому, кто у тебя их просит, правильно, вокруг? Та же самая история и в сети. Надо всех подозревать. Это, с одной стороны, порождает какое-то странное такое холодок в обществе, а с другой стороны, слишком много людей, которые хотят воспользоваться нашей защитой, доверчивостью, да, скажем.
3: Там зоопарк механик. Основные — это механики, когда вы лично с кем-то общаетесь. Это одна часть. Действительно, здесь подозревать и быть очень осторожными, да, то есть смотреть, с кем вы общаетесь, проверять. А вторая механика, когда вы, например, заходите на ресурс, но он не является тем ресурсом, на который вы, например, зашли на свой банк, ввели логин, пароль, у вас вроде все прошло, или на госуслуги, да, у вас сайт отрисовался, что вот на настоящее, все, вы там какие-то платежные свои информацию вводите, а это запросто мог бы быть злоумышленник.
2: А ты имеешь в виду, что этот сайт похож на реальный, и там просто одна буква отличается,
1: мимикрировал,
2: например,
3: в названии адреса, куда мы никто не смотрим.
2: То есть госуслуги какие-нибудь, и начинается,
3: что-то,
2: да?
3: Что-то такое. Пришла вам ссылка смс-кой.
2: Или госуслуги.
3: Самое простое, вам смс-ка приходит, пожалуйста, смените пароль на госуслугах для защиты от злоумышленников. Вроде...
1: Пишут тебе злоумышленники.
2: И такой левый сайт тоже браузер может отсмотреть и тебя о нем предупредить. Да?
3: Конечно. Яндекс.Браузер такого рода перехода, такого рода ресурсы отслеживает и блокирует.
2: Класс. Фиг вам, как говорится, а не мой пароль.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский. Макси.нет.
1: Илья Шибанов сегодня с нами, руководитель Яндекс.Браузера. И мы говорим, конечно, про то, что происходит в интернетах последнее время.
2: В интернетах из последних, блокбастеровских новостей, это выявление группы злоумышленников, которые за счет, во-первых, заманивали тебя в общественные сети публичные.
1: Типа аэропорт?
2: Вот, например, в отеле, да? И ты коннектился, думал, сейчас один на Кингсайде гляну фильмец.
1: Так, как это называется?
2: Кингсайз.
3: Вот, название фильма как можно не запоминать.
2: Да, а потом оказывалось, что эта Wi-Fi сеть воровала твои данные.
3: Да.
2: И что теперь делать?
3: Вообще супер древний способ мошенничества. Да, мне казалось, что уже все давно очень аккуратно подходят к подсоединению к Wi-Fi сетям. Вот, какие здесь могу дать рекомендации, что когда вы в каком-то общественном месте находитесь, ну, подойдите к стойке этого общественного места и перейдите там по QR-у или прочитайте название явно сети, к которой вы хотите подключиться, чтобы не попасть действительно в такую ловушку. Особенно стоит быть внимательным в крупных каких-то помещениях, ну, типа аэропорта или больших торговых моллов, центров и так далее. Там запросто такие злоумышленники могут работать, и это может привести к потере ваших данных. Там ваши платежные какие-то данные могут украсть и так далее.
2: Просто название сетей, ну, знаешь, вот в аэропорту, например, там пишут Airport Wi-Fi, например, да? А эти заразы могут тоже написать
3: одну буковку.
2: Но получается, что лучше не законнектиться, чем законнектиться еще глобально.
3: Слушай, тот... ну, мне кажется, не стоит здесь сильно передавливать. Это такие, не надо вообще пользоваться Wi-Fi сетями, это тоже неправильно. Вот, но внимательнее относиться к тому, что вы подключаетесь. Там же, понимаешь, если работает злоумышленник, скорее всего, он очень близко по названию использует Wi-Fi сети, и вы в списке увидите, у вас две Wi-Fi сети почти с одинаковыми названиями. Стоит задуматься, что происходит.
2: А что первым делом стырит, когда ты подключаешься к какой сети?
1: Да, что происходит в этот момент, мне интересно.
2: Это на экране как-то можно отследить, что
1: там
2: действие началось?
1: Какой-нибудь злобный смайлик пирата говорит, все, ты попал.
3: Да, все у тебя украли. Да ничего вы особо не увидите. Вы просто, ваш трафик, который проходит через эту точку, злоумышленник может перехватывать, частично расшифровывать и какие-то данные оттуда ваши вытаскивать. От переписки до, повторюсь, например, вы платежные данные вдруг решили ввести. Вот в аэропорт сели, такие, ой, я не заплатил за телефон или там за электричество.
1: Так, так.
3: Вот, пошел оплачивать, данные ввел.
1: И в этот момент...
3: И в этот момент может произойти угон ваших данных.
1: То есть за бугром или где-то там, где отдыхаешь, лучше вообще ничего не оплачивать. Скажи, вернусь, тогда поговорим. Мне кажется, так будет гениально.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
6: Красота-то какая. Лепота.
7: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали завод.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
1: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
5: Ну ты опять начинаешь.
1: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Шуманский. Макси Нет.
1: Как говорят у нас в утреннем шоу, Макси нет-нет, да и да.
2: Угу. А когда Илья Шибанов в гостях, то только да.
1: Всегда да. Два да.
2: Илья, что там по новинкам еще? Мы не можем с Чаком вот так вот рыскать в интернете, искать всякий контент, а у тебя для этого времени, скорее всего, не
3: имеет. Я только этим и занимаюсь, вы абсолютно правы, друзья. Да, в интернете появилась новая капча, сейчас расскажу, что это такое, которая требует махать рукой в камеру.
2: Требует прям?
3: Прям требует.
2: Маши рукой. Да кто она такая?
3: Что вызывает у пользователей, как пишут, серьезные опасения за свою приватность.
2: Я сразу Форрест Гамп вспомнил, как он рукой махал.
3: Да, давайте разбираться.
2: По-дебильному.
3: Да, так. Что такое капча? Ну, это в интернете супер древний инструмент. Помните, когда вы заходите на сайт или делаете на сайте какое-то действие, там, какой-то раздел, внезапно появляется страничка, которая просит вас ввести текст с картинки.
2: Нет, или... в половине случаев, кстати, не могу символ разобрать.
1: Конечно. Так специально сделан. Потому что я наполовину робот.
3: Ну, это вопрос. Да, там вопрос со зрением, может быть.
1: Да, то есть указать на картинках, где вы изображены перекрестки, велосипеды, перекрестки, автомобили.
3: Велосипеды, это все капча. Или что-то по-русски написано, напишите по-русски. Да, капча — это способ сайту защищаться от, на самом деле, роботных навигаций. Когда, на него, да, заходят роботы по ряду причин.
2: И этого ему, значит, мало было.
3: Ему было немало, просто эти капчи развивались, потому что развивались технологии, которые позволяют преодолевать капчи. Роботы-то хотят ходить на сайты, им нужно ходить на сайты, там они ряд задач своих решают, не всегда, кстати, нормальных.
2: Этичных, да?
3: Не всегда этичных, да. И это очередное развитие. Я думаю, что оно напрямую связано с тем, что нейросети сейчас успешно преодолевают все существующие капчи, которые вот текстовые, которые звуковые есть, есть графические, вот. И следующий этап — это действительно попробовать удостоверить, довериться, ну хотя бы, что перед тобой человек, да, то есть включи камеру, помаши рукой, вот. Но это опять, это такая гонка, которая все время, то один лидер впереди, то другой лидер впереди.
2: Тоже временное решение.
3: Тоже временное решение, да, и будет как-то дальше развиваться, ну какое-то время поработать.
2: Куда дальше эта индустрия может шагнуть? Допустим, все, рука тоже уже не канает.
1: Махай ногой.
2: Спой мне, пожалуйста, веселую песню, в которой три раза упоминается
1: слово
2: Байконур.
1: Хоп, хейлолай.
2: Вита.
3: Я думаю, да, хоп, хейлолай, особенно где-нибудь в Китае, знаешь, такая капча.
2: С Нагутиным.
3: Знаешь, да. Мне кажется, вот... На 100 миллионов человек прошли двое.
2: На работу, где придумываются вот эти вот капчи, надо брать людей, которые вообще в IT никак не задействованы. Видишь, у нас с Чаком хорошо получается, там надо бредить уметь.
3: Да, так что это у вас, да, действительно неплохо.
2: Спасибо.
1: Если у вас есть вакансии, мы готовы.
2: Подключайся.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк». Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский. Макси.нет.
1: Дорогие друзья, продолжаем разговор про интернет, про цифровую историю. И для меня, как для поклонника игр на плойке, конечно же, плохая новость. Компания Sony объявила, что прекратит производство дисков для плойки с января 2028 года. Ну, с одной стороны, есть цифровые варианты, да, которыми все пользуются максимально. С другой стороны,
2: как же коллекционеры?
1: Да, но я, например, как человек, который покупал всегда на диски, мне сейчас сложновато цифровые версии покупать, потому
2: что... А что за тенденция, Илья? Вот получается, что доступа. Все теперь только в сети, и оно вроде не твое,
1: а чужое.
2: Хотя вроде твое при этом, не поймешь.
3: Да, но тенденции этой, уже не знаю, сколько лет, как интернет появился, все говорят о том, что все уйдет в интернет, и мы перестанем с вами покупать физические носители. Но пока так до конца не произошло, мы внезапно с вами стали покупать виниловые пластинки. Mm-hmm. Вот, казалось бы, да, прошло сколько лет с момента, когда там последняя виниловая пластинка была на улице уничтожена, да, красиво их запускали. А сейчас всем они очень нужны, все хотят слушать. Но да, человек так устроен, ему физическое в итоге все равно ближе, и вот хочется получить тот кайф от обладания. Потом же вот эти диски, они же прикольно сделаны, там открываешь наверняка
1: буклетики,
3: там буклетики,
1: конечно,
3: какие-то истории, что-то еще что-то. Но вот они сейчас отказались, давайте попробуем попрогнозировать. Пройдет несколько лет, снова вернутся, а может быть, передумают, потому что штука востребована. Но у них наверняка есть какие-то свои бизнес-интересы.
2: Но если глобально говорить, то получается, у нас теперь основной носитель, в принципе, инфы и контента — это сам интернет. И вот стриминги, если взять, например, видео, все, уже диск не покупается, ни Blu-ray никакой, ни DVD. Врубаешь и смотришь там.
3: Врубаешь, смотришь, пока работает, да? А вдруг оно не работает? Если стриминг недоступен, а ты хочешь еще раз посмотреть такой, или фильм
2: вот
3: недоступен.
2: Тебя нужно на совещание в Sony отправлять. И ты говоришь, вот сейчас работает, а там не работает, и что?
1: Скажешь, я не могу, у меня елки.
3: Да, ребят, дело, да, серьезное.
2: Окейюшки, ладно, в любом случае, человек, значит, такое существо, оно приспосабливается к любым обстоятельствам абсолютно. В конце концов, будем свои фильмы снимать. Хоум-видео никто не отменял.
1: Да.
3: Но после видеокассеты...
1: Категория кинг-сайз, я помню.
3: Помнишь, видеокассеты, когда стали уходить, что люди стали делать?
1: Что
3: начали скачивать. Mm-hmm. Они начали скачивать фильмы и коллекционировать. У многих дома до сих пор же эти жесткие диски старые с фильмами лежат. Да,
1: что там только нету.
2: Ностальжи.
1: Так, дорогие друзья, ну, заканчивается наше время общения с Ильей. Огромное спасибо, что ты, не щадя живота своего и всего остального, приходишь к нам не то чтобы каждый понедельник, но раз в месяц точно стабильно и рассказываешь нам все самое последнее, все самое крутое, все самое интересное, что происходит в интернете, вообще в цифровом мире. И мне кажется, что кто, как не ты, рупор будущего.
2: Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. Спасибо,
3: спасибо,
2: Илья.
3: Да, ребят, спасибо, что зовете. До новых встреч и с наступающей вас золотой осенью. Надеюсь, будет бабье лето скоро.
1: Ну, это, надежда есть. Так, что еще у нас есть?
2: Костя Михайлов вечером в 5 часов.
1: Там надежда не пахла, дорогие друзья, там вечернее шоу, там совершенно другие запахи, особенно после длительного отдыха, который он себе позволил.
2: Хоббит вечером.
1: Хоббит вечером, там тяжелая музыка, там хэви-манды, там металл.
2: Будет хоббит, будет пища, как говорится.
1: Хоббит, будет пища, а пока Дмитрий Шиманский.
2: Чеки-бой.
1: Прощаемся с вами до завтрашнего утра. Всем пока, не проспите.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

Чем занимаются обычные люди, когда им за 80? Копают грядки на даче, ворчат на молодежь, просят научить их пользоваться смартфоном. А чем в этом возрасте занимаются The Rolling

0: Радио Максимум представляет. Неделя The Rolling Stones. Свежие треки с нового альбома Foreign Tones. Легендарные хиты от 60-х до 20-х. А еще подборка интересных историй о легендах рок-музыки. Знаешь, почему Мик Джаггер так и не познакомился с Элвисом Пресли? Как роллинги сражались с британскими парикмахерами? Как они породнились с Iron Maiden? И много других неожиданных фактов о Джаггере, Ричардсе и компании.
1: Hi, this is Keith Richardson.
2: Hi, this is Mick Jagger, and I'm glad you're listening to Radio Maximum.
0: Слушай специальную неделю The Rolling Stones с 20 по 26 ноября на Радио Максимум. Где ты, там максимум. В офисе, по пути на работу, в фитнес-зале или перед сном. Мобильное приложение «Радио Максимум» всегда с тобой. Включай и включайся. Реклама.
3: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
6: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
8: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Тренды.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Главный тренд поколения Альфа перед 1 сентября – кудряшки. Школьники массово штурмуют салоны, чтобы сделать завивку к линейке. Причем спрос вырос в основном у мальчиков. Эксперты говорят, дети сейчас очень подвержены влиянию блогеров и артистов, и тренд на кудри идет именно оттуда. Это не про химию, а про следование за кумирами. Чаще всего выбирают щадящую биозавивку, а не агрессивную химию. Если ваш сын вдруг попросился записаться в салон, не удивляйтесь. Это не бунт, это просто новый тренд. К 1 сентября кудрявых мальчиков станет больше. И это, кажется, надолго. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама. Что было с онлайном вчера? Куда он приведет нас завтра? И что происходит с мировой паутиной прямо сейчас?
1: Ответы знает наш гость Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. Тебя ждет целый час обсуждения самых хайповых новинок и интернет-трендов в рубрике «Макси.Нет».
0: Задавай свои вопросы.

0: каждый последний понедельник месяца в 10.00 на Радио Максимум. Не пропусти. Подключайся к Максинет. 12+.
1: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
2: Влад, ну ты опять начинаешь.
1: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайте.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: 77-99.

Группой The Rolling Stones на радио Максимум. Sympathy for a Devil – одна из главных песен The Rolling Stones. Она возглавляла чарты Британии и США. Ее каверили Guns N' Roses. Пионер новой волны французского кинематографа Жан-Люк Годар даже снял документальный фильм о процессе записи этой композиции. А еще она имеет под собой мощнейшую литературную основу. На песню под названием «Сочувствие к дьяволу» Мика Джаггера вдохновили два великих автора. Первый – французский поэт Шарль Бодлер, стоявший у истоков течения декаданса и символизма. А второй – советский писатель Михаил Булгаков. В 1967 году на прилавках появился английский перевод «Мастера и Маргариты», который моментально обрел колоссальную популярность и стал расходиться сумасшедшими тиражами. Один из экземпляров книги приобрела певица Мариана Фейтфул, которая и подарила его своему тогдашнему возлюбленному, молодому Мику Джаггеру. Тот прочел его от корки до корки, и в его голове сложились строчки о Люцифере, который сначала наблюдает за умывающим руки Понтием Пилатом, а потом творит бесчинство на улицах знакомых нам городов. Разве что вместо Москвы лирический герой Джаггера сделал выбор в пользу революционного Петербурга. The Rolling Stones. Sympathy for the

Отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк».

0: представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: Реклама. Вместо очередей необитаемые острова. Вместо все включено киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
1: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
3: С первой ноты.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Этим летом москвичи забыли в транспорте больше 20 тысяч вещей. Среди обычных зонтов и наушников, сумка с оленьим рогом, электронная мухобойка и барабанные установки. А еще картины, портсигары и фигурки народных промыслов. Чаще всего теряли зонты. Их больше 2500. Склады забытых вещей работают в метро уже 70 лет. Этим летом вернули хозяевам более 4000 находок. Если вы потеряли рог оленя, он на складе. Если мухобойку, тоже. А если барабаны, возможно, пора задуматься, зачем вы их возили в метро. Но главное, они вас ждут. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти?

0: найти хороший автомобиль.
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребята.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: В школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18-го, 19-го или 20-го сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ «Мяфер».
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Да что?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Реклама.
1: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. На спорте.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Россиянка Марина Короткова победила на межконтинентальном заплыве через пролив Дарданеллы в Турции. В своей возрастной категории от 65 до 69 лет она преодолела дистанцию за 56 минут 54 секунды. Всего в заплыве участвовали более 1500 пловцов, из них 50 россиян. Еще одна наша соотечественница Екатерина Барбашина заняла третье место в категории 35-39 лет. Марина Короткова призналась, что участвовала в заплыве впервые, а в июне проплыла 150 километров по Дону. Кстати, с Дарданеллами связан древнегреческий миф о Леандре, который каждую ночь переплывал пролив ради встреч с возлюбленной. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
5: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
6: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9см.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
10: Вы – владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Неделя с группой The Rolling Stones на радио «Максимум». Весь мир знает Мика Джаггера еще с начала 60-х. Казалось, за свою долгую карьеру и еще более долгую жизнь вокалист The Rolling Stones видел все и всех. Но это не так. Как признается сам Мик, он так и не успел познакомиться с Элвисом Пресли, причем по своей же инициативе. Его на это надоумил никто иной, как Джон Леннон. Тот вместе с друзьями по The Beatles познакомился с Пресли в 1965-м и остался очень недоволен этим знакомством. Даем слово Джаггеру.
1: «Помню, Джон сказал мне, никогда не встречайся со своими кумирами. На твоем месте, Мик, я бы никогда не пересекался с Элвисом. Так я и сделал. Я последовал совету Джона. Это была та еще глупость с моей стороны. Я бы очень хотел повидаться с Элвисом. Возможно, моя версия Элвиса была бы другой».
0: Не исключено, что так оно и случилось бы. Ведь даже Пол Маккартни, который был на встрече с королем рок-н-ролла, в дальнейшем отзывался о знакомстве с Элвисом с восторгом.
2: The Rolling Stones. Rain Fall Down.

0: каждую среду в 20.00 на Радио Максимум. Поехавший Михайлов. Продолжаем изучать все тонкости автомобильной индустрии. Обсуждаем новинки автопрома. Говорим о трендах и технологиях. Делимся опытом и впечатлениями в компании приглашенных гостей и профессиональных экспертов. Поехавший Михайлов. Каждую среду в 20.00 на Радио Максимум. Реклама.
1: Мама, тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. ООО «Хедхантер», Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. СЛЕЛ-9 от официального дилера «Ли Авто Авилон». Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль с созданный для грандиозных планов. В августе Лиал 9 в Авилон на эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
8: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
9: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Гейминг.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Геймеры массово планируют отпуск на время выхода GTA 6. Некоторые берут от 5 до 10 дней. Готовят еду заранее, чтобы не отвлекаться от прохождения. Например, бразильский госслужащий посвятил игре 10 дней. По оценкам фанатов, на прохождение может уйти до 2 недель. Релиз GTA 6 состоится 19 ноября, спустя 13 лет после предыдущей части. Так что если ваш коллега берет отпуск в ноябре, теперь вы знаете почему. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: чьей пластинки под названием Surface Echo and Sound стала атмосферная композиция Call It In. Даем слово вокалисту Тому Смиту.
1: Большую часть прошлого лета мы безвылазно провели где-то в Глостершерской деревне. Там мы работали над песнями все вместе в одной комнате, в традиционном для группы формате. Call It In – одна из тех песен. Она о том, как просить о помощи посреди экзистенциального страха, о том, как ты находишь утешение и поддержку у близкого человека и убегаешь от оглушительного шума современной жизни.
0: Немного меланхоличной надежды на лучшее от Editors. Песня Call It In. Прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Новое. Прямо сейчас. Editors, call it in.
1: Звезды британского постпанка и инди-рока снова в деле. Этим летом участники Editors дали свои первые за 2 года концерты. Ну а на осень запланирован первый за 4 года альбом. Первой ласточкой с грядущей

0: сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Максим.

0: это максимум.
1: 5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
2: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
4: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarcticstar.ru.
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это... Максимум.

0: Макси Ньюс. Тревел.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Минтранс готовит поправки в воздушный кодекс. Авиакомпании могут разрешить продавать на рейсы больше билетов, чем мест в самолете. Овербукинг, который давно работает за границей, хотят узаконить и у нас. Планируют разрешить только на направлениях с частыми рейсами. Логика простая. Кто-то всегда опаздывает или отказывается от билета в последний момент. И тогда освободившиеся места можно предложить другим пассажирам. Если мест все же не хватит, перевозчик обязан предложить компенсацию. Билет на другой рейс, деньги или комфортные условия ожидания. Какие именно, пока не решили. Но обещают, что пассажиры не потеряют, а только выиграют. Кажется, скоро мы сможем испытать на себе, что такое счастливый билет без места. Но хотя бы с компенсацией. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Да что вы забрали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ Неофер».
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Rolling Stones на радио «Максимум». В 2023 году The Rolling Stones выпустили первый за 18 лет новый альбом «Hackney Diamonds». Его название вызвало немало вопросов у фанатов, которые проживали вдалеке от Лондона и Великобритании в целом. Что это за «Hackney» такое? И что за бриллианты? К счастью, участники группы все объяснили. «Hackney» — это модный район на северо-востоке Лондона. Его хвалят за отличную велосипедную инфраструктуру, впечатляющие зеленые насаждения и огромное количество всевозможных парков и общественных пространств. Но все эти признаки комфортной жизни сочетаются с высоким уровнем криминала. Так в лондонском сленге и появилось выражение «бриллианты Hackney». Это осколки стекла, которые остаются в автомобиле после того, как этот самый автомобиль кто-то ограбил. Вот что об этом говорит Кит Ричардс.
1: «Ну, бриллианты Hackney — это как хороший субботний вечер, который пошел не по плану. Все, что у тебя остается на утро воскресенья — это разбитое стекло».
0: Впрочем, фанаты в комплекте с осколками стекла на обложке альбома получили и дюжину первоклассных песен.
2: The Rolling Stones. Angry.

0: Реклама.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Научпоп.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости за одну минуту». В этом выпуске. Ученые воссоздали звуки, которые издавали насекомые в юрском периоде. Около 165 миллионов лет назад. Они изучили окаменевшие крылья сверчков из внутренней Монголии. На некоторых сохранились зубцы, с помощью которых насекомые произносили звук. Благодаря лазерам и машинному обучению определили частоту сигналов. Большинство звуков напоминали свисты, а один вид издавал ультразвук выше 20 кГц. Это древнейшее известное свидетельство коммуникации у животных. Такие звуки, кстати, использовали в сериале «Динозавры». Юрские леса были насыщены акустической средой, часть которых человек не услышал бы, но теперь может представить. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Обычные люди, когда им за 80, копают грядки на даче, ворчат на молодежь, просят научить их пользоваться смартфоном. А чем в этом возрасте занимаются The Rolling Stones? Радио «Максимум» представляет. Неделя «The Rolling Stones». Свежие треки с нового альбома «Foreign Tones». Легендарные хиты от 60-х до 20-х. А еще подборка интересных историй о легендах рок-музыки. Ты узнаешь, почему Мик Джаггер так и не познакомился с Элвисом Пресли, как роллинги сражались с британскими парикмахерами, как они породнились с Iron Maiden и много других неожиданных фактов о Джаггере, Ричардсе и компании.
1: Hi, this is Keith Richardson.
2: Hi, this is Mick Jagger, and I'm glad you're listening to Radio Maximum.
0: Слушай специальную неделю The Rolling Stones с 20 по 26 ноября на Радио Максимум. Реклама.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
9: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте «Альфа».

0: банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: новое. Прямо сейчас. Weezer. We might as well be strangers.
1: В дискографии Weezer есть целых 6 альбомов под названием Weezer и еще один под названием When Weezer. Чтобы не запутаться, их фанаты обычно ориентируются на цвета обложек этих пластинок. Синий альбом, зеленый альбом, красный альбом, белый альбом, бирюзовый альбом и черный альбом. Совсем скоро, уже в августе, эта палитра пополнится еще одним Weezer'ом. На сей раз золотым. Всего же это будет уже 20-й полноформатник группы. В числе прочего на его борту будет композиция We Might As Well Be Strangers, записанная совместно с делегацией от альтернативщиков Wednesday. И их дуэт получился весьма гармоничный. Слушаем эту песню прямо сейчас на радио «Максимум».

0: сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Костя Михайлов на радио
1: Маш. 17:00. Всем приветики, пистолетики. Здрасте, забор покрасьте. С вами вечернее шоу и полезный Михайлов. Сегодня 31 августа. Сегодня мы все вместе провожаем лето, последний день лета и праздники. Сегодня день любви к животным, день борьбы с провалами в памяти. Сегодня 31 августа, понедельник. Сегодня провожаем лето вместе. Сегодня последний день лета, день любви к животным и день борьбы с провалами в памяти. По-моему, я об этом уже говорил. День лошади сегодня, день ветеринарного работника, день шепота травы. Лучше не прислушаться, там такое. День посвящения в студенты сегодня, день акушерства и беременности. День блога сегодня, International Blog Day. Сегодня также Всемирный день дистанционного обучения. Сегодня день, мы любим мемуары, несмотря на возраст. Я еще пока не люблю мемуары, даже не приступал. И сегодня день традиционной африканской медицины. Значит, главный рецепт — это немножко кокоса натереть на терке, туда же немножко порезать банана, батата. Чуть-чуть бамбука натереть тоже на мелкой терке, плюнуть 3 раза. Все это перемешать и натирать, спина болеть не будет. В этом часе приготовил вам. Ох, музон, конечно, знатый. Джо Кири, Мьюз, The Offspring, Imagine Dragons, Depeche Mode, Evanescence, The Prodigy. Прямо сейчас The Killers, When We...

Вернее, Джон, Young Folks. 17.09, точное московское. Светон спрашивает, как провели выходные, Константин Александрович? Светончик прекрасно провел выходные. Спасибо большое. Пишите, если что-то хотите спросить или кому-то передать приветик, или просто рассказать, как у вас дела, на Макс Радио Максимум на номер 8926

0: 8-9-2-6-0-7-103-7. Макс, радио максимум 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Ну и не игнорьте, конечно, наш официальный канал «Максимум в Максе». Там масса всего интересного, очень хорошие новости выходят довольно часто, поэтому музыкальное наполнение «Максимум», плюс, конечно, информационное наполнение нашего «Макс-канала», и вы прям в топчике, вы знаете все и слушаете хорошую музыку. Отвечая на вопрос Светы, ну что, как обещал, я был на любимом Эли Ранчо вместе с Силой, и мы там закрыли сезон жарехи мяса. Сделали осаду вместе с диким помещиком Андреем Дуваном, который, кстати, возможно, у меня будет в конце этой недели в рубрике «Голодный Михайлов». Как раз поговорим про то, как делать осаду по-настоящему, как вот раскрыть барашка, повесить его над открытым огнем и управлять струями тепла, так сказать, управлять вот этой тепловой конвекцией жара, чтобы барашек получился не жесткий, чтобы его не пережарить, чтобы он получился прям классный. Тогда закрыли сезон, пожарили барашка, ягненка, пожарили кабанчика, пожарили. Все было очень круто, много хороших людей было. Всем привет и всем большое спасибо за компанию.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и в

0: любимая всеми бессмертная классическая композиция. Тарас Кинжибалов пишет: наелись осады, машина еле тянет нас огненного эфира. Спасибо, дорогой. И прислал селфач из машины. Вся туса, остатки вот тех, кто еще не уехал вчера с Элиранчо, едут сейчас. И сейчас идеально ехать, кстати, дорога отличная, добрались оттуда за 2.5 часа и успели еще пообедать, успели вещи выгрузить, и спокойненько я приехал на эфир с запасом. Так что, да, ребятки, привет вам большой, хорошо вам добраться, ни гвоздя, ни жезла, что называется, и спасибо за компанию. Все было супер, очень-очень здорово. После короткой рекламы не менее любимая всеми, хоть и самая заезженная, но очень крутая композиция Depeche Mode.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто.

0: Приобретайте новые и проверенные с пробегом, чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
5: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Да что заработали?
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки. Это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
14: Вот, ну ты опять начинаешь.
13: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
15: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Ну, красавцы, Эмили просто волшебная совершенно. Уже много лет, не перестает радовать, и очень радует меня, когда, опять же, очень именитая группа не останавливается, не почивает на лаврах, не думает, что новые песни нужно писать только тому, у кого нет хороших старых, а вот делают что-то новое, делают что-то крутое, и треки получаются прям, ну, по крайней мере, недостойнее, чем те, которые были, но очень-очень. То есть вот это потенциальный хит, конечно. Относительно свежий от Evanescence, Who Will You Follow? После очень короткой рекламы, правда, минута 20, засекайте The Offspring.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи. Частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: 40 точное московское время. Похолодание до 15-17 градусов и дожди придут в Москву 5 и 6 сентября в следующие выходные, сообщил синоптик Александр Шувалов. Запомните эту фамилию, если не будет похолодания и дождей. Значит, Александр Шувалов пососал палец и ткнул им в небо. Ну, в хорошем смысле слова. Вы знаете, как моряки, да? Ветер определяет. Палец обслюнявил и в небо. Ну, вот иногда синоптики также. Посмотрим, что будет.
1: Радио «Максимум».

0: Чем занимаются обычные люди, когда им за 80? Копают грядки на даче, ворчат на молодежь, просят научить их пользоваться смартфоном. А чем в этом возрасте занимаются The Rolling Stones? Радио «Максимум» представляет. Неделя «The Rolling Stones». Свежие треки с нового альбома «Foreign Tones». Легендарные хиты от 60-х до 20-х. А еще подборка интересных историй о легендах рок-музыки. Ты узнаешь, почему Мик Джаггер так и не познакомился с Элвисом Пресли, как роллинги сражались с британскими парикмахерами, как они породнились с Iron Maiden и много других неожиданных фактов о Джаггере, Ричардсе и компании.
1: Hi, this is Keith Richardson.
2: Hi, this is Mick Jagger, and I'm glad you're listening to Radio Maximum.
0: Слушай специальную неделю The Rolling Stones с 20 по 26 ноября на Радио Максимум. Где ты, там максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
3: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Бугрэн, 127-392-44741, 16+.
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
6: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. СЛИЭЛ-9 от официального дилера «Ли Авто Авилон». Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе «Лиал-9» в Авилон на эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
8: Мама, а тетрадки уже приехали?
9: Пока нет. Доставка задерживается.
8: А рюкзак?

0: так.
1: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
7: С первой ноты.

Muse Supermassive Black Hole. Вы в курсе, что сегодня 31 августа, да? Сегодня последний день лета. Все ли вы успели сделать, что планировали сделать этим летом? Если нет, возможно, есть еще время. Вы знаете, без 5-6, соответственно, еще 6 часов и 5 минут до конца лета. И что-то можно сделать, что вы не успели сделать этим летом, а запланировали. Возможно, давайте об этом сегодня поговорим. По крайней мере, на Эли Ранчо, моя подруга Диана Михайловская, впервые вообще в своей жизни, то есть она планировала это сделать этим летом, но не успела. Она впервые буквально урвала последние выходные, она встала на САП. Ну как встала? Села.

0: Ну, как села? Легла. Ну, в общем, она, короче, передвигалась на сапе, размахивая веслом, все как положено, значит, направо-налево. То есть она освоила этот спортивно-плавательный снаряд. Вот это вот судно, посудину, не знаю, плавсредство. Вот это вот освоила. Так что успела, что называется, вскочила в последний вагон. Давайте сегодня про это поговорим. «Экспресс лето» — тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» сегодня. Ходить по улицам родного города в панамке и с фотоаппаратом, громко восхищаясь каждому увиденному зданию на иностранном языке. Торжественно купить авиабилеты на зимние каникулы. А может быть, полдня загорать на балконе. Предлагайте забавные, креативные варианты, как можно компенсировать пропущенное лето, если оно таковым у вас явилось. То есть, если вы считаете, что что-то вы не успели из запланированного за лето, можете успеть сейчас. Или, по крайней мере, идеи накидайте. Как можно компенсировать пропущенное лето за один день? Ваши варианты присылайте в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037, 8-926-007-1037 и в официальный Макс-канал Радио Максимум.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.

последний день лета. Возможно, еще что-то успеть, потому что его еще 6 часов. Ровно 6 часов лета еще у нас впереди. В этом часе Foo Fighters, James Blunt, Billy Idol, System of a Down, Bloodhound Gang, Him, The Pretty Reckless, Green Day, Sunrise Avenue, Nickelback. И начинаем мы с классики от AC/DC. Помню, впервые увидел этот клип. Я, да, не песню сначала услышал, а увидел клип. Это было в театре, в неком, в развалинах какого-то старинного театра. По-моему, в этих же развалинах и Roxette играли в свое время. Но это было круто. Крутой клип. AC/DC, Thunderstruck.

0: Nickelback на радио Максимум. How you remind me. До этого AC/DC Thunderstruck. Мне запомнилось, что этот фильм снимали, вернее, клип, видео на песню Thunderstruck. AC/DC снимали где-то в развалинах, в каком-то театре старинном, типа песни Roxette, I've got the look, кажется. Но я немножко ошибся. Клип на песню Thunderstruck группы AC/DC снимали в лондонской Брикстон Академии в 90-м году. 17 августа, кстати. Над видео работал режиссер Дэвид Маллет, с которым группа сотрудничала на протяжении многих лет. А вот что меня навело на воспоминания о развалинах. Для съемок на сцене установили строительные леса, заполненные фанатами. Чтобы создать эффект присутствия, камеры разместили на грифах гитар, барабанных палочках. Ключевым кадром стал Ангус Янг, исполняющий свой фирменный утиный шаг, снятый через стеклянный пол снизу вверх. И зрителям там всем раздали бесплатно футболки с надписью AC/DC «I was thunderstruck» спереди и на спине. Во время съемок вся аудитория носила эти футболки. Клип сняли за несколько дублей, а некоторые части переписали отдельно. Но вот эти вот строительные леса и оставили в моей памяти впечатление какого-то, каких-то развалин, что-то такого. Вот. На самом деле, да, Брикстон Академия. Сегодня говорим о том, что мы не успели сделать за лето. Сергей пишет, Сергей, привет, Константин, привет, Сергей. Привет поклонникам Радио Максимум, вам отличного эфира, слушателям позитивных эмоций, отличного вечера. Спасибо, дорогой, взаимно. Арт пишет, добрый вечер. Хорошенько напиться можно успеть еще сегодня. Так в течение всего лета не довелось это сделать. А попробуй этого и не делать, дорогой. Вот поймешь, как тебе хорошо будет и впредь, как сейчас. Потому что после осуществления твоего грандиозного плана головушка у тебя будет бобо. Рулевая пишет. Привет, дорогой КМ. Вжух, что это было? Лето. Этим летом не успела очень многое. По концертам походила, правда, уже хорошо. Вот составь прямо сейчас список того, чего ты не успела. И, возможно, что-то ты успеешь еще сделать за 5 часов 50 минут. Это ровно столько лет у нас с вами осталось.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

тематические плейлисты. И главное, слушай когда и как удобно. Мобильное приложение или сайт, умная колонка, телевизор, автомобиль или смарт-часы. Выбирай свое устройство. Цифровая платформа «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит.

0: Forever Yours, Sunrise Avenue на Радио Максимум. 18.16, точно московская. Перед 1 сентября спрос на такси, каршеринг и доставку цветов бьет рекорды. Это исследование Яндекс.Го. В день знаний спрос на такси вырастет на 6-11%, а в тарифе детский на 12-17%. Пик придется на 9 утра по всей стране. В каршеринге утренние заказы подскочат на 14-24%. В ранние часы с 6 до 7. Поездки на прокатных самокатах в первую учебную неделю станут чаще на 12-18%, а обращение к сервису транспорт примерно на 15% выше, чем недели ранее. С цветами и канцелярией россияне не торопятся. Пик заказов букетов приходится на 31 августа, почти в 3,5 раза больше обычного. Спрос на канцелярию растет с середины августа, а настоящий всплеск наступает 1 и 2 сентября. Более чем в 2,5-3 раза. Совет от аналитиков. Чтобы не переплатить и не опоздать, заказывайте машины на 10-15 минут раньше или позже ровного времени. Например, в 7.45 вместо 8.00.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для безопасности.

0: обеспечение комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
1: Да в шкале нормально.
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Притиракли со свежего Foreign Death. 18:30 точное московское время. Сегодня мы предлагаем забавные и креативные варианты, как можно компенсировать пропущенное лето за один день. Надежда Алиди пишет: «Привет, Костя, причесочка у тебя зачетная. Это все московский экспресс-ветер». Нет, просто я ехал с Эль-Ранчо на G-Tour T1 с открытой крышей. Сергей Иванов пишет: «Да, где можешь посмотреть мою зачетную причесочку?» На видосике, который я выложил в сегодняшней теме в официальном Макс-канале «Радио Максимум». Да, прошу прощения, причесаться забыл. Ветер, конечно, играет с нашей прической злые шутки. Сергей Иванов пишет: «Привет, Костя. Думаю, лучшая компенсация пропущенного лета будет просто неспешная прогулка по лесу или парку в тишине. Да, это можно успеть сегодня до конца дня». Сергей, уважаемые знатоки, досрочный ответ – никак. Ну, Сергей, если подумать, то может и как, а может и никак. Игорь Борода пишет: «У нас в Ялте еще полтора месяца лета впереди, мы не паримся». Сергей пишет: «Слушатели

0: которые еще ни разу не писали на чат «Радио Максимум», сделайте это этим летом. Как сделал я, эмоции от прослушивания своего сообщения больше вдвойне, проверено. Ну, да, Сергей, спасибо за такой вариант, компенсацию упущенного лета. Кто еще не писал этим летом в Макс на номер студии «Радио Максимум»? 8-926-007-1037, 8-926-007-1037. Успейте сделать это до конца вечернего шоу. Закройте максимальный летний гештальт. Успейте написать о том, что вы не успели сделать этим летом.
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Bloodhound Gang, The Bad Touch.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 18:39, точно московское. Говорим сегодня о том, как за один день, вернее, за остаток вечера можно компенсировать что-то, что мы не успели сделать за лето. Олег Стахневич пишет: «Добрый летний вечер, Константин. Этим летом не успел толком покататься на велосипеде. За все лето и весну 3 раза выехал. Нескончаемый переезд длится весь август, и все никак не закончится. Саб возит шведскими авиалиниями грузы не хуже газели. Ну, а самое главное, не Саб, а Саб, шведская машина. Но самое главное, что 21 августа у нас родилась дочка Алиса. Так что все ерунда, потом накатаю, все сделаю, что не успел. Максимально хорошей и теплой осени всем нам. Спасибо, Олег, с дочкой Алиской поздравляю, конечно. Игорь Борода пишет: не успел поехать в деревню к деду. Какому деду, в какую деревню ты собрался? На кладбище, что ли? Ты сам дед. Вставать с первыми петухами, кататься на электросамокате. Отправилась, упс, это все Т9. Надежда пишет: костер, привет, с последним днем лета 2026 года. Спасибо взаимно. Тоже очень хотела попытаться встать на сап на воде, где нет волны, река, озеро, пруд, так как на море пробовала и не смогла стоять из-за качки. Плавала, сидя с веслом. Тоже круто. Но, конечно, стоя будет совсем другая нагрузка на мышцы. Но не успела, зато встала на ролики. Ух, экстрим. Вот спасибо, что напомнила. Может быть, еще за осень успею.

0: потому что на роликах не ставил 100 лет, а это круто. Ролики, по-моему, круче, чем коньки. Ну, по мне так, да. Юлия пишет: Кость, привет, чудного эфира, чудесного эфира, спасибо большое, взаимно. Какое же крутое лето было, события, люди, эмоции, точка в нем была огненная на Эль Ранчо. Передаю пламенный привет всей нашей большой компании. Да, Юлечка, привет, очень радостно было видеть тебя и твоего друга. Передаю пламенный привет нашей большой компании, если что-то не успели, то это от концентрации событий. По скриптам отдельное спасибо девушке-оператору заправки в Зюзино Тверской области. Если бы не ее совет, в Питер мы бы вчера не добрались. Настоящий ангел-хранитель. Да, вот Юлечка с другом на машине приехали на Эль-Ранчо из Санкт-Петербурга и вчера ночью уехали, потому что Юле надо было... Ну, вчера днем уехали вечером. Юле надо было с утра на работу в Санкт-Петербурге. Хорош туса была. Алексей М. пишет: «Всем пламенный и солнечный привет в крайний летний день», пишет Алексей. Из крайнего севера, очевидно, в крайне возбужденном состоянии, радостно машет нам крайней плотью.
1: Радио «Максимум».
0: Coming up, Billy Idol, «Dancing with Myself». Прямо сейчас «System of a Down». Lonely day.

0: Billy Idol «Dancing with myself» – «Танцую сам с собой», либо «Dancing with my shelf» – «Танцую со своей полочкой».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: 18.50, точно московское время. Юлия пишет: «Добрый вечер». Привет, Юлия. Спасибо большое за билеты на RDS, Russian Drift Series. Отлично провели выходной. Супер, я очень рад. Там должно было быть очень круто. Я, к сожалению, не смог доехать, потому что был вообще в другом месте совершенно. Но уверен, что с ребятами, профессионалами РДС, с профессиональными дрифтерами было не скучно, как минимум. А с журинскими Brisket Boys на гастрономической поддержке было еще и не голодно, и очень вкусно. С интересом посмотрели на дрифт, поучаствовали в конкурсах и даже попробовали брискет. О, молодцы, Юля. Все основные элементы выполнили. Супер, молодцы, класс. Очень рад. А Russian Drift Series действительно это крутейшее мероприятие, потому что это прям топчик. Евгений пишет: «Костя, привет». Привет всем эллиранчевцам. Мы все успели и все успеем. Класс. А Евгений со своим...

0: своей подругой прикатили на Эльранчо на мотоциклах из Подольска аж. И в Подольск укатили. Навигатор показывал 3 с чем-то часа ехать. Но они добрались за 2.20, потому что на мотиках. Алексей пишет: доброго, Константин Саныч. Привет, Алексей. Максимального эфира. Спасибо большое. И вам спасибо. За лето не успел съездить на Байкал. В будущем году доеду. Благодаря вашим передачам переделал мангал в газовый гриль. Обалденная вещь. А так можно было?
1: Это музыка «Максимум».

0: это максимум. 5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-244-741, 16+.
3: Приключенческий туроператор «Панар Тикстар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarctickstar.ru.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
7: Мама, а тетрадки уже приехали?
8: Пока нет. Доставка задерживается.
7: А рюкзак?
8: Еще в пути.
7: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
9: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

В этом часе Дотри, Guns N' Roses, Blur, The Strokes, Linkin Park, Scorpions, Avril Lavigne прямо сейчас, Red Hot Chili Peppers, Can't Stop.

All the way. 19.09. Говорим сегодня о том, что мы не успели за лето сделать. И, возможно, успеем это сделать за оставшиеся 4 часа уже 50 минут этого лета. Сегодня последний день лета, и, может быть, что-то намеченное на лето мы еще успеем сделать. Анна Саяпина, прекрасная из Волгограда, пишет нам: «Привет, Кость, привет, Анна. Снова помогаешь коротать время в авто. На этот раз не пробки, а в километровой очереди на СЗС. Волгоград засыхает без бензина, как всегда. Спасаюсь твоим крутым эфиром. За лето не успела распланировать и заказать мебель на кухню. Надеюсь, зима будет не такая насыщенная на события, как лето». Ну вот следующее сообщение через какое-то время от нее же пришло. «Минус час жизни, плюс полный бак». Класс, поздравляю. Денис пишет: «Приветствую вас, великие ужасные. Всем любви, счастья, удачи. Передайте привет Лехе». Передал. Хьюман пишет: «Константин, здравствуйте. Как бы кто ни старался, не успеть все за лето. У кого-то это лето первое, а у кого-то 57-е. Летом надо ловить самые теплые дни, наслаждаться ими

0: либо рядом со своей землей, либо в отпуске на Карибах. Хьюман, на Карибах летом очень плохо. На Карибы надо зимой. Или еще где. Главное получить желаемое, что хотелось получить. Каждому свое. Как глубокомысленно. Ну, в случае Хьюман много пафоса не бывает. Вот тогда я потерял свое лето и видел с концерта Линкин Парк. Знал бы, что это последнее выступление в Москве. Да, видео Честера. Елена Пуртова пишет. Костя, вечер добрый. Привет, Лена. О, привет, передай Юлечке от меня, прогульщице. Даже они с другом на машине из родного Питера доехали. Я не смогла работу бросить на 2 дня хотя бы. Я так понимаю, у тебя другие причины были. Зато у меня задел хороший на сентябрь по сделкам. Представляю, как чудесно бы провели время. Да, не то слово. Эскобар не плевался. Нет, Эскобар, мразота милейшая такая, не плевался, потому что Эскобар в шоковом состоянии пребывает. Ему в вольер подселили корову, понимаете? Он там королем ходил, плевался во всех, значит, с высокой колокольни. А тут ему подселили корову, и он в шоке до сих пор, по-моему. Отличного последнего летнего эфира, а то у меня крайней плоти нет. Ну, Леночка, чем же мне тебя подкалывать-то теперь? Спасибо за пожелание отличного последнего летнего эфира. Спасибо большое. Ребят, сегодня мы говорим о чем-то, что мы не успели за лето и, может быть, успеем сделать до конца этого дня. Пишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Теперь твои смарт-часы могут быть не только умными, но и музыкальными. Включай приложение «Радио Максимум» и слушай где и когда удобно. «Максимум» онлайн anytime.

Avril Lavigne, Complicated. 19:20, точное московское. Говорим сегодня про что-то, что мы не успели сделать за лето. И, может быть, успеем за уходящий последний день лета. Но, по крайней мере, до конца вечернего шоу, до 9 вечера, если успеете, можно даже об этом мне будет написать на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. А последнего дня осталось все меньше и меньше, но тем не менее. Его еще 4 часа 40 минут. На минуточку. Много. Достаточно. Инженер Ти пишет: привет, Кость Саныч. Здорово, Сан Саныч. Не успел в отпуске перетянуть крышу салона в черную ткань. Ну вот хочется. Материалы все есть. Последнюю неделю отпуска отходили от калининградского гостеприимства и было лень. Но есть еще сентябрь, авось успею. Милка, Августа Карпушин, many thanks for your hospitality. Большое спасибо.

0: за ваше гостеприимство. Впереди, похоже, Минск. А Минск тебя кто там ждет, а? APLT пишет. За лет не успел найти вторую половинку. Хочу молодую жену. Но вперед, APLT, куда бы то ни было, на центральную площадь своего города. Там, давай покрасуйся своим пузом, авось кого снимешь. Джулия пишет. Лене Пуртовой взаимный привет. Очень приятно. Денис пишет. Приветствую вас, великие ужасные. Всем любви, счастья, удачи. Передайте привет Лехе. Он просит поставить рекламу. Ну, слово Лехе закон.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены. В ленте.
7: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Ой. Это у меня в глазах двоится.
9: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
10: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
11: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: «Пятерочка» доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
17: Вы владелец бизнеса.
18: А значит, работаете за...
19: Троих.
20: Четверых.
21: Пятерых не хотите?
22: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
23: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
24: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи. Системе предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платежсистеме.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платежсистеме.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
25: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Linkin Park на максимум The Emptiness Machine. 19:34 точное московское время. Говорим сегодня про что-то, что мы не успели сделать за это лето. У нас еще есть время. У нас еще есть 4,5 часа на то, чтобы это успеть. Последний день лета подходит к концу, но он еще есть. Августа пишет: «Здравствуй, Костя, привет. За лето так и не накопила на отпуск. Поэтому, если до конца эфира каждый слушатель скинет мне по 100 рублей на карту...» Шутка, конечно. А мысль хорошая. Такой краудфандинг на отпуск августе. Шутка, конечно. Лето было отличным. И поработать получилось, и немножко отдохнуть. Было очень много приятных встреч, включая тусовку с Тиминами, конечно. Желаю всем отличной осени. И напоминаю, осенью тоже здорово. Максимальный пиратам привет. Хорошего тебе эфира. Спасибо большое, взаимно. Дмитрий пишет: «Привет, Константин. Да ничего не успел за это лето. Планов было много, но кроме заработка что-то дела не двинулись. Но теперь у нас впереди большая осень, чтобы ничего не успеть. Или хотя бы успеть хоть что-нибудь». Ну, нормальная тактика. Планов на минимум, значит, все, что вы успеете сверх, будет на максимум.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Обратный отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Реклама.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы.

0: а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99. С первой ноты. Ты знаешь, это...

ту песню, которая была написана как пародия на гранж, сама стала хитом. Инженер Ти пишет что-то там и сам написал, сам стер, как всегда. Главное, чтобы тебе было весело, Саша. Елена Пуртова пишет: «Да-да, я же горнолыжница, так что ты понял, наше разногласие по тему крайне последнее. Итак, я не успел за это лето купить, наконец, себе новые горные лыжи. Из своих я выросла по технике катания. Им уже лет 12. А я думал, из лыж просто выросла. Ну, решил тебе посоветовать на вырост покупать, да, впредь. Но я понял, что свой совет я должен сам себе посоветовать. Исправлено, пишет, зеленая галочка. Написала час назад другу и сокатальщику в спортмарафон. Поймает мне осенью что-то годное». А все я успела. Даже новых друзей приобрела, за что в том числе тебе спасибо, Костя. Ты объединяешь вокруг себя лучших. Спасибо большое. Юречка мне прислала новую чику из Кабара. Смеюсь в голос, представляю его недоумение. Бедняга. Да, к плюющемуся из Кабара подселили корову. Он в шоке. Тебе, Костя, от нас всех горячий летний привет. Что же не успел ты за лето? Колись. Я за лето не успел. Почему-то я заговорил по-эстонски. Я за лето не успел. Хотел в зал походить, причем не в тренажерный, а в танцевальный. Хотел вспомнить брейкданс. Может быть, придумать что-то новое, как всегда. Какой-нибудь новый стиль даже. Ну, по крайней мере, пару своих фишек точно придумать. А то давненько никто не дышал мне в спину в этом. Давненько никто не глотал пыль моих кроссовок. Я думаю, что наверняка придумаю что-то новое на стыке тверка и классической лезгинки. Шучу. Но над миксом электрик-буги, скажем, глайдинга и тектоника, я думаю, можно поразмыслить. Сегодня

0: за рулем, на работе, в умных часах или на смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Shine Down, Second Chance. Хороший смысл. Sometimes goodbye is a second chance. Иногда прощание — это второй шанс. Круто. Толя пишет. Константин, добрый вечер. Этим летом мы с папой успели купить вот такой майфун. Папа его покупал себе, а пользуюсь им я. Он играет лучше, чем мой. Так, ну и вот Philips, да, стереосистема, прикольно. Майфун, интересно. Толя, привет. Сергей пишет. Костя, привет, я ничего не успел этим летом отдохнуть, в частности, работа такая, работа в такси на арендном автомобиле. Всем последний привет этого лета, самый добрый таксист Воронежа, пишет. Александр, привет. Здравствуйте, Константин. Привет, Александр. Мы успели пару часов назад дописать книгу об истории криптографии. Воу! Было сложно и круто. Надеюсь, читатели заценят, когда напечатаем. Александр, музей криптографии. Кайф.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

Bon Jovi на максимум. You give love a bad name. 20 часов 16 с половиной минут, точно московское время. Инженер Ти пишет: сорян, Кость Саныч, на самомойке. Такую лабуду написал, что стер. Короче, в Минске у нас никого. Просто интересно,

0: написал, что планирует Минск посетить. Я спрашивал, ждет вас там кто или нет. А пишет, в Минске у нас никого, просто интересно город посмотреть. 2 дня от отпуска осталось, вот и совместим с выходными. Пока за этот год Казань, Москва, 2 раза Тверь, Калининград. Тимины путешественники. Павел пишет, Костя, привет, привет, Павел. Успел за это лето впервые написать на радио. С последним летним эфиром этого года тебя. Спасибо большое, взаимно, Павел. Я со своей девушкой любим слушать твои эфиры, особенно в дороге за рулем. Есть у нас с ней небольшая традиция. Первый и последний день лета мы с ней катаемся на катамаране в одном и том же парке. Сегодня не исключение. К тому же вчера исполнилось 25 лет. Поэтому хотел бы еще раз поздравить мою Дашеньку Бочкову и сказать ей, что я ее очень сильно люблю. Твои слушатели Паша и Даша. Привет, ребята. Хорошего вам окончания последнего дня лета. Вы молодцы. Кстати, на катамаране я тоже чуть не покатался на эти выходные, но там было много воды. Лень было вычерпывать. Там, где педальки, дождем налило. Это не пробоина. Это не пробоина, успокаивали они себя. Дмитрий пишет, передай, пожалуйста, привет доброму таксисту Воронежа от коллеги. Я вот сегодня совсем не добрый, потому что кто-то поставил плохую оценку, испортил настроение, не надо так делать. Так что злым таксистом Воронежа сегодня буду я. А я, как всегда, буду вот этим самым худшим диджеем. Радио Максимум, да вообще худшим. Слушайте, все говорят, что они лучшие, что у них лучше стало. Надо же быть первым. Хотя бы с конца. Иван пишет. Костя, привет. Здорово, Иван. У меня сложилось впечатление, что сегодня все мотоциклисты, которые не успели прокатиться этим летом, выехали на дороги. Уж больно их много. Ну, кстати, вариант успеть до лета. Там осень, мало ли какие сюрпризы преподнесет. Ну, думаю, что будет там и бабье лето, еще теплые денечки. Но вот так официально закрыть мотосезон в последний день лет. В последний день лета. Ну, неплохо. Вот сам мотоциклетный бог велел. Кто там этот самый? Харли? Индиан?
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Максимум. Музыка с характером.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Говорим сегодня про то, что мы можем успеть сделать до конца этого лета. Еще осталось время, еще 3.5 часа до конца лета. Предлагайте забавные, креативные варианты, как можно компенсировать пропущенное лето за оставшиеся 3.5 часа, за оставшийся какой-то вот этот кусочек дня, последнего дня лета. Пишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037, 8-926-007-1037 и в официальный Макс канал Радио Максимум. Вот что пришло сюда. Так, пишет нам: никогда не писал на Радио Максимум. Привет, Костя и все слушатели лучшего радио из вечерней пробки, пишет Дмитрий. Вот, Дмитрий успел за это лето, последний день лет, написать на Радио Максимум. Отличный эфир, душевно, хотя и дождит в СПБ, пишет нам Алексей Пирогов. Вечера доброго, Константин. Присоединился к ХИМ, но за шашлыком. И запечатать сезон. Отлично, Алексей. Класс. Фикс. Что нам еще пишет? Алексей Пирогов, он же пишет, а G-Tour уже без крыши есть? Да, Т1 без крыши, я Т1 взял, я Т2 и Дэшинг уже катал. Шикарные тачки, а вот Т1 с крышей, я не помню, у Т2, по-моему, тоже крыша отъезжала или нет. Но тачка такая классная, что у меня точно крыша отъехала. Т1 прошел испытание дальняком и колдоебинами по дороге Гали-Ранчо. И очень хорошо справился. Такой жесткий рамничек, чё. Хороший. Thanks. Яна Осадчук пишет: пропущенный ничем не компенсировать. Нужно жить и наслаждаться. Правильно, Яна. Имей в виду и помни, что ты этого достойна. Яна, помни, ты достойна того, чего ты сама себе позволишь, Яна. И ни в коем случае не позволяй никому себе указывать. И гонять себя всех абьюзеров и нарциссов, Яна. И да, жить и наслаждаться — это главное, что должна делать Яночка. Запомни мои слова. Потом занесешь. Александр Баканов пишет: есть два способа, подешевле и подороже. Подороже — съездить туда, где все еще лето. Подешевле — солярий. Хо-хо-хо. Степан, я все успел, если честно. Ха! Хо-хо! Класс! Елена пишет: не успела сделать ремонт. Уж слишком хорош летний Камышин. Саня, привет. Я так понимаю, Лена в Камышине, Саня отвлеклась. Про ремонт ты забыла, да? Привет, шикарный Константин, пишет Мефисто. Здорово, Мефисто. Классный хайр. Спасибо большое. Я говорю, что с открытой крышей ехал из Ярославской области. Вот и хайр такой получился. Лето надо прожить, прокуролесить так, чтобы там где-то наверху сказали: а ну-ка, повтори.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Нирвана, Heart-Shaped Box, коробка в виде сердца.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 2:40 точное московское время. Дмитрий Ивашкин пишет. Константин, добрый вечер. Привет, Дмитрий. Как насчет Ихвиль? Последние 20 минут последнего летнего эфира. С удовольствием я, Дмитрий, одобряю твой выбор. Обязательно послушай. Я не против. Ну, в смысле, если тебе нужно мое благословение, то ты его получил. Слушай на здоровье. Юлия пишет, не успели заметить... Ну, сам слушай в наушниках, естественно, своих. У тебя же есть наверняка на телефоне. Юлия пишет, не успели заметить, как постарели. Приезжал друг на мотике-чопере. Заметили такие изменения. Раньше в кофры пиво грузили, теперь помидорки с огорода, кабачки и картошечку. В кофры чопера. Прикольно. Еще бы сильнее было, если бы в кофры спортбайка. Если у спортбайка были бы кофры. Спортбайк с кофрами. Интересная фантазия, да? Александр пишет. Добрый вечер, Константин. На ум приходит только мем с основателем одного желтого банка. Ничего. А спрашивал у вас, что вы успели сделать? А что бы вы успели бы сделать бы, чего не успели сделать летом до окончания этого последнего дня лета? Ваши креативные варианты, пожалуйста. Дядюшка Пекус пишет. Всем хорошего вечера, Костя. Ну, прокомментируй мое сообщение. Дядюшка Пекус, если бы ты его написал, я бы обязательно прокомментировал. Так что, ну ты напиши, ну я и прокомментирую. Давай так играть, ладно? Такие правила у нас сегодня. Максим пишет. Доброго времени. Вот пытаюсь успеть докласть плитку в комнате отдыха. Это прикольно. Это молодец. Докласть. Ты у нас плиточник. Теперь кладу сам и в первый раз, ибо когда услышал ценник за эту работу, подумал, что нужно учиться и самому это делать. И вот теперь я учусь на своей собственной баньке. Плитка в баньке. Серьезно, Максим? Это же ужасно. Тем более в комнате отдыха.

0: Это ж холодно, плитка. Да ну. Кривовато получается, как по мне, но супруга сказала, что все окей. А значит, все в порядке. Так что передаю привет всем слушателям Радио Максимум. И давайте там под Максимум постарайтесь все успеть. Ведь еще есть время до конца лета, до 00:00. До 00:00. Вот. Всем бобра и успехов, Максим. Дорогой плиточник новоявленный. Добро пожаловать в клуб. Я в армии тоже как-то по необходимости плитку клал, мне сказали. Но в таком помещении, как камера, что-то там вентиляционное. Там было не страшно, если криво пойдет. Поэтому мне доверили. Я тоже плитку клал, знаю, о чем вы говорите. Тоже ужасно криво пошло. Но командир сказал, сойдет. Молодец. Я такой, служил Советскому Союзу. Тогда еще я в Советском Союзе служил. Так что и все было нормально. Так что... И вот это вот твое, вот пытаюсь успеть докласть. Вспоминается тут поэма Ленина «Печник». И строчки оттуда бессмертные. Хорошо ложить ты можешь. Только это и сказал.
1: Вы слушаете Радио Максимум.
0: Ну да, вспоминаем, как всегда, Дина Винчестера, Дженсона Эклсона, его танец на крыше Шевроле Импалы под этот трек. Ну и Рокки, конечно, Сывайва, Айва Тайгер.

0: Расмус на радио Максимум. Living in a world without you. 20.51 точное. Станислав пишет: Константин, по поводу плитки в бане, это не страшно и не холодно, когда есть подогрев полов. Желаю тебе обычного классного эфира. Спасибо. А ты в пол, на пол плитку кладешь, я понял, здоровую такую, скорее всего, и под ней подогрев. Нормально, хорошо. Роман Федотов пишет: Константин, добрейшего и позитивного вечерочка. Спасибо, Роман. Ты самый лучший, мы тебя с моим другом Антоном обожаем. Спасибо большое. Всем хайп на максимум. Ну, ты придумал, Роман, хайп на максимум. Прикольно. Сергей пишет: Константин, вечер добрый. Огненного эфира. Спасибо, дорогой. Поздравь, пожалуйста, мою жену Ксению с днем рождения, с 36-летием. Люблю ее, не могу. Сидим сейчас, отмечаем под ваш эфир. Спасибо, Ксения, с днем рождения тебя, с 36-летием. Жизнь только начинается. Хорошо, что у тебя есть любящий муж Сергей, который любит, но не может. Серега, если любишь, то сможешь.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее, после короткой рекламы,

Green Day. Просили поставить Wake Me Up When September Ends, но уж больно она длинная, поэтому поставлю короткую, талантливую American Idiot. Прямо сейчас Back и Pro.

0: taste that's bitter.
1: Реклама. 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Green Day, American Idiot.
1: Полезный Михайлов. На радио Максимум.
0: Ну, всем американским идиотам привет от русского на радио Максимум. И что я могу сделать полезного в понедельник в 9 вечера? Конечно, свалить. Предварительно напомнив вам о программе Heavy Monday Сереги Хоббита про самый трушный, самый тяжелый и самый ржавый металлический музон. Сегодня в 23.00 на Радио Максимум. И помните, если вы что-то не успели сделать этим летом, у вас еще есть 3 часа и 1 минута. Удачи!
2: Костя! Такси пришел!
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Напоследок от меня Nothing But Thieves. Evolution. Evolution.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

The Rolling Stones на радио «Максимум». По многим оценкам, логотип The Rolling Stones – самый узнаваемый и популярный образ во всей мировой музыкальной индустрии. Уже более полувека его можно встретить повсюду – от уличных граффити до футболок. Тем символичнее истории его создания. Роллинги готовились к туру 1970 года и наотрез отказались от дизайна промо-материалов, которые им предложил лейбл. Группа решила прибегнуть к тактике «дешево и сердито», обратившись за помощью к Джону Паше, студенту Лондонского королевского колледжа искусств. Тому потребовалось несколько встреч с Миком Джаггером, чтобы создать тот самый образ – ярко-красные губы с высунутым языком. Вот что Джон вспоминал об этом. «Дизайн языка должен был отражать антиавторитарный дух группы, рот Мика и очевидный сексуальный подтекст. Я разработал его таким, чтобы его можно было легко воспроизвести, и в стиле, который, как мне казалось, мог выдержать испытание временем». Примечательно, что изначальным источником вдохновения для Джона и Мика стало изображение индуистской богини Кали, так что не только битлы внедряли в свое творчество элементы индийской культуры. The Rolling Stones.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Если радио, то максимум. Уже 35.

Всем привет, мои дорогие любители альтернативы. Меня зовут Сергей Хоббит, и прямо сейчас на Радио Максимум, как обычно, по понедельникам в 23.00, наше неформальное экстремальное шоу Heavy Monday. И я его ведущий, Сергей Хоббит. В течение этого часа только самые крутые треки в мире. Начнем мы сегодня с группы Sable Hills и их нового трека Scars.

0: Sable Kill Scars.
1: И трек, открывающий новый выпуск программы Heavy Monday. Это, кстати, японский металкор группа из Токио, образованная 11 лет назад братьями Такуя. Обязательно знакомьтесь с ними в сети. А у нас дальше группа Pure.
2: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
1: Проект бывшего вокалиста Inuit Animate Бена Инглиша и гитариста Кейтана Голдуара под названием Pure выпустил третий сингл Death of the Wolf, или Смерть Волка. Их музыка — это смесь современного металкора и направления тал. Это такой поджанр, известный диссонансными низконастроенными рифами. Название трека «Смерть Волка» является отсылкой к альбому Steel World Inuit Animate. Давайте-ка послушаем этот трек. —

0: Это был проект вокалиста и гитариста Invent Animate Pure с треком Death of the Wolf в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику свежак от Pale Dusk и Суэка.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Мало японцев нам сегодня. Добавим еще и фит Суэка и японских металкорщиков Pale Dusk, которые записали трек Going Under, прям как у Evanescence. Песня посвящена теме славы, психического напряжения и саморазрушения под прицелом камер. Лирический герой признается, что променял рассудок на известность и оказался на грани краха. В целом трек — это микс металкора и поп-панка, который звучит безумно круто. Итак, это Суэка, фит Pale Dusk, Going Under.

0: Это были Суэка, Fit Pale Dust, Going Under в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику свежак от Imminence.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Шведский металкорщики Imminence выпустили трек Crestfallen, который стал частью анонса их 6-го студийного альбома Axis Mundi, релиз которого намечен на 2 октября. Если хотите приобщиться к прекрасному и послушать скрипку в металкоре, сейчас самое время. Итак, это Imminence Crestfallen и 4-я новинка этой недели –

0: Это были именно Crest Fallen в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику свежак от Like Monster Flame и одна из самых качающих песен в сегодняшнем списке.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Группа Like Monster Flame выпустила новый трек Where the Quiet Devours My Wall. Как и два предыдущих релиза группы этой весной, трек спродюсирован Лэндоном Тьюерсом, фронтменом группы The Plot and You. Интересно, что ребята из Like Monster Flame не анонсировали новый EP или альбом. Но учитывая плотный график релизов, это третий сингл за несколько месяцев, можно ожидать новый релиз в ближайшее время. Но в целом пофигу, потому что этот трек настолько круто качает, что я просто обязан поставить его прямо сейчас. Итак, это Like Monster Flame, Where the Quiet Devours My Wall.

0: Это были Like Monster Flavor, The Quiet Divorced Me Whole в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше на очереди свежак от Anthrax.
1: Heavy Monday на радио Максимум. Максимум.
0: Группа Anthrax выпустила новый трек Everybody's Got a Plan, уже третий сингл с грядущего альбома Cursum Perficio. Название трека – это прямая отсылка к знаменитой фразе легендарного боксера Майка Тайсона «У всех есть план, пока они не получат в лицо». Текст песни, по словам вокалиста Джоя Беладонны, размышляет о тщетности подготовки и столкновении с жесткой реальностью. Итак, это Anthrax, Everybody's Got a Plan.

0: Это были Антракс, Everybody's Got a Plan в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику свежак от North Lane.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Австралийские металкорщики North Lane выпустили новый трек Cut It. Это уже второй сингл с грядущего 7-го альбома Анимоя, который выйдет 30 октября. Cut It посвящен выгоранию, полному физическому и ментальному истощению. Вокалист Маркус Бридж так описал эту песню. Это чувство, когда ты продолжаешь работать на износ, хотя полностью вымотан. Образы в песне намеренно визуальные. Чтобы передать это состояние, а не анализировать его. Давайте послушаем, что у них получилось. Итак, это North Lane Cut It.

0: максимум.
1: Сегодня в рубрике «Русские тяжеловесы» группа «Мегамост», которая презентует новый сингл. И, конечно, записал нам джингл по этому поводу. Давайте послушаем сообщение от ребят.
2: Всем привет, это группа «Мегамост». Слушайте нашу новую песню «Коридоры» на радио «Максимум» в программе «Heavy Monday».
3: Я задыхаюсь.

0: радио «Максимум, максимум».
1: Fresh Girl по имени Вайлен Фира выпустила новый трек «False Reaction», который вошел в делюкс издание ее альбома «Lover of a Ghost». Мне интересно следить за свежими музыкантами. Не знаю, насколько хватит Виры, но пока она довольно успешно движется вперед. Даже на фестивале Sick New World в Вегасе недавно выступала. Давайте послушаем, что у нее вышло. Итак, это Вайлен Фира «False Reaction».

0: была Violent Fear of False Reaction в рубрике «Прекрасная половина металла». Как по мне, трек отдает Guan Apes с альбома Walking on a Thin Line. Ну а дальше по графику старая добрая альтернатива.
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
0: Группа System of a Down пополнила свой список миллиардеров Spotify еще одним синглом 2002 года, который называется Aerials. Он присоединился к Chop Suey, Toxicity и Lonely Day, в числе немногих двух десятков нью-метал песен, которые преодолели этот рубеж. С появлением Aerials все три сингла с альбома Toxicity теперь также включены в список, и System of a Down уступают только Linkin Park по количеству песен, которые попали в этот список от нью-метал групп. Такое событие нужно отметить прослушиванием трека Aerials, конечно.

0: Это были System of a Down, Aerials в рубрике «Старая добрая альтернатива» программы Heavy Monday. Дальше по графику рубрика «Отцы металла».
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: Группа Accept решила переписать свой трек 1980 года «Save Us», вышедший на альбоме «I'm a Rebel». Переписали они его специально для своего юбилейного сборника «Tiftonic Titans», посвященного 50-летию группы. Без гостей, конечно, не обошлось. Список там жесткий. Тобиас Форш из группы «Ghost» на вокале, Фрэнк Белый из «Антракс» на бас-гитаре и Рэй Лузи из «Корн» на ударных. Интересно, что это уже не первая громкая коллаборация «Accept» в рамках этого проекта. Раньше они уже выпустили совместные треки с Робом Хелфордом и Филом Ансельмо. Давайте послушаем, что у них получилось. Итак, «Accept», Тобиас Форш, Фрэнк Белый, Рэй Лузи, «Save Us».

0: Это были Accept, Fit Tobias Porsche, Fit Frank Bella и Fit Ray Luzier Save Us в рубрике «Отцы металла». Буквально Ghost, Anthrax, Korn и Accept вместе. Ну а дальше по графику рубрика «За гранью».
1: Heavy Monday. На радио «Максимум, максимум».
0: Мат-грайнд-группа Mouth Breather релизнула новый сингл Terrified, который вошел в новый EP группы под названием If Lose Everything, You All Lose Everything. Если вы фанат тяжелой хаотичной техничной музыки в духе ранних Converge или The Dillinger Escape Plan, этот трек точно должен попасть в ваш плейлист. Давайте его заценим. Итак, это Mouth Breather, Terrified.

0: Это были Mouth Breather, Terrified в рубрике «За гранью» программы Heavy Monday. Ну а дальше рубрика «Перед сном». Наша музыкальная спа и группа The Night Eternal.
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: Немецкие мелодик-готик-металлисты The Night Eternal представили свой новый трек The Veins of Time, или «Вены времени». Это третий сингл с их грядущего альбома Cold Velvet, который станет дебютом группы на легендарном лейбле Metal Blade Records. Трек, кстати, получился очень готическим и меланхоличным, отлично подходящим для рубрики «Перед сном» программы Heavy Monday. Давайте его послушаем. Итак, это The Night Eternal, The Veins of Time.

этого Ледонайт Этернал The Wains of Time в рубрике «Перед сном» программы Heavy Monday. Дальше по графику ваш сон. Ну а новинка, как обычно, в понедельник в 23.00. Меня зовут Сергей Хоббит, и я желаю вам отличной трудовой недели. Услышимся. Всем металл!

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.